Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, по

0: Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое,
1: дерево.
2: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

1550 году, при самом расцвете царствования Ивана Васильевича Грозного, ногайский хан Юсуф Мурза перешел под покровительство русского князя, за что сильно не взлюбили его соседи и союзники, ханство Астраханское и Казанское. Иван Васильевич даровал Юсуф Мурзе город Романов, недалеко от Ярославля, и хан переселился в него со своими двумя сыновьями. Когда до Орды дошла весть, что хан и его сыновья отказались от ислама и перешли в православие, то одна из степных колдуний наложила на род Юсуфа проклятие. Из всех рожденных сыновей в каждом поколении до 26 лет будет доживать только один. Заклятие начало действовать сразу. Один из сыновей Юсуф Мурзы убил своего брата, и заклятие это продолжает действовать и будет продолжать до конца рода сего. Примерно так семейную легенду рода передавала Зинаида Николаевна Юсупова. Много раз прапрапрапраправнучка Юсуф Мурзы, светская львица, наследница миллионного состояния. По некоторым подсчетам, ее богатство превышали состояние императорской семьи даже. Кстати говоря, может быть, проклятие тоже сыграло в этом роль? Да, наследство же не надо было делить. Каждый следующий Юсупов приумножал богатство родителей и отдавал их только одному наследнику, одному оставшемуся. А у Зинаиды Юсуповой было двое сыновей. Старший — Николай, и младший — Феликс.

Красивая легенда, конечно, но мне придется внести в нее некоторые коррективы. Значит, так. Юсуф Бий, ногайский хан, не переходил на службу Ивану Грозному. Наоборот, он дольше остальных сопротивлялся Москве. А вот два или даже, по некоторым источникам, три его сына действительно перешли на сторону русского царя и получили на княжение город Романов. Правда, один брат другого не убил, с ним вроде все в порядке было. Но вот если посмотреть, по крайней мере, на последние лет 200 этого рода, то действительно в роду всегда оставался один наследник мужского пола. Зинаида Николаевна родилась в 1861 году, у нее были брат и сестра, но брат умер ребенком. Так что Зинаида с сестрой стали единственными наследницами и огромного состояния, и знаменитой фамилии. Прежде всего, Юсуповы были крупными землевладельцами. В то время они получали почти 1,5 миллиона годового дохода от всех своих земель и городских имений. 1,5 миллиона годового дохода тогда – это, ну, приблизительно 1,5 миллиарда в год сегодня. Даже больше, ближе к 2 миллиардам. Это доходы в год. А еще сама стоимость всей недвижимости составляла примерно 20 миллионов дореволюционных рублей. У Юсуповых были дома в Питере и Москве, антрацитовый рудник, сахарный завод, несколько фабрик и 23 имения. Если быть честным, то большую часть доходов съедали как раз имения, дворцы и коллекции, которые надо было содержать. Зинаида Николаевна была одной из самых блестящих дам своего времени. Красавица. Умница, с изящной, точеной фигурой. Модница, она обожала танцевать, она знала толк в искусстве. Она была действительно знаменита. Она вышла за гвардейского офицера Феликса Сумарокова-Эльстона, которому после свадьбы по специальному высочайшему указу было даровано право именоваться князем Юсуповым. Да-да, в 19 веке в Российской империи муж берет фамилию жены. Видимо, как раз для того, чтобы проклятие продолжало работать. Но, кроме шуток, страх потерять ребенка был, наверное, одним из самых главных в жизни Зинаиды Юсуповой. Больше всего она дорожила двумя своими мальчиками. И, честно говоря, проклятие тут ни при чем. Дело в том, что в 83-м году, в 1883-м, она родила старшего сына, Николая, а в следующие 3 года потеряла 3 младенцев подряд. Может, и 2, там данные разнятся, но вообще и 2 потерять тоже в целом достаточно. К счастью, следующий ребенок выжил, и 2-го сына назвали в честь отца, Феликсом. И да, это тот самый Феликс Юсупов, который в подкасте появлялся уже несколько раз, будущий убийца Распутина, но пока что до этого далеко. Итак, на дворе 1887 год, Феликсу всего несколько месяцев, Николаю 4 года, он старший, с мамой в Германии находится сейчас и просит в письмах передать привет папе и брату. «Спроси, если бэби Феликс пай, когда его купают, и скажи, что я буду очень рад видеть папа послезавтра, когда будем ехать в Крым на пароходе и когда будет всех рвать». А еще мама переслала в Петербург папе песни собственного сочинения маленького Коли. Например, «Когда я был арканадским принцем, любил я очень лошадей, я по Невскому катался, как угорелый». Не будем строго судить, ему всего лишь 4. Кстати, в Крым Юсуповы ездили ежегодно, причем у них был личный частный железнодорожный вагон, который подцепляли к поезду. И 2-й такой же вагон предназначался для поездок по Европе. До 26-летия Николая оставалось 22 года.

Еще через год умирает сестра Зинаиды, Татьяна, вроде бы от тифа, но... Юсуповы не были бы Юсуповыми, если бы все было так очевидно. Просто так девушки в 22 года не умирают, да, знаете ли. Так что там есть еще две версии. По одной княжна утонула, по другой умерла в родах. Якобы там большевики потом вскрывали ее могилу в Архангельском и нашли там еще останки младенца. Короче, как бы то ни было. Как будто снова родовое проклятие работает, да? Хотя вроде Зинаида и Татьяна не мужчины. С другой стороны, уже новые времена, феминизм, права женщин, возможно, родовое проклятие адаптировалось к современности. Ну, короче, Зинаида Николаевна стала единственной наследницей рода Юсуповых. Обладательницей всех фамильных бриллиантов, жемчужин, знаменитой коллекции произведений искусства в Архангельском, несколько дворцов у нее было, палат и домов. Но, правда, как я уже сказал, времена новые, на носу 20 век. Богатства теперь доступны не только родовой аристократии, которая близка к трону. Нынче можно и на бизнесе зарабатывать. Бородатые московские купцы довольно бодро делают свои миллионы, чем, конечно, вообще-то подбешивают голубую кровь. Да, веками мы были не просто богаче всех, мы буквально были Россией, государством. Эта страна принадлежала нам. А сейчас какие-то вчерашние крепостные посреди Москвы особняки строят. Но, да, есть кое-что, чего никогда не будет у этих бородатых купцов, крестьян, мещан, разночинцев и прочих. У нас, у аристократии, по крайней мере, есть честь. И этим мы всегда будем отличаться от всех остальных.

Тем временем Феликс с Николаем выросли. Их отец был опытным военным, генералом, и, конечно, хотел видеть своих детей тоже военными. Со старшим не вышло. Он поступил в Петербургский университет и стал студентом юридического факультета. Феликса, младшего, хотели отдать в военное училище, но после некоторых злоключений он все же попал в престижную гимназию Гуревича. Вот как это описывал сам Феликс. «Характер мой портился. Матушка избаловала меня. Я стал ленив и капризен. Брату Николаю в ту пору исполнился 21 год. Он учился в университете. Меня же родители решили отдать в военную школу. На вступительном экзамене я поспорил с батюшкой. Он велел мне назвать чудеса Христовы. Я сказал, что Христос накормил 5 человек 5000 хлебов. Батюшка, сочтя, что я оговорился, повторил вопрос. Но я сказал, что ответил правильно и что чудо именно таково. Он поставил мне кол. Из школы меня выгнали. В отчаянии родители положили отдать меня в гимназию Гуревича, известную строгостью дисциплины». Тут я должен сразу вас предупредить, в этом выпуске я еще буду ссылаться на воспоминания Феликса Юсупова-младшего, они очень известные и очень огненные, но относиться к ним надо с известной долей сомнений, потому что слишком уж они огненные. В частности, неизвестно, почему на самом деле Феликса не приняли в военное училище, почему он не пошел в офицеры, но в любом случае, папу ждали еще большее разочарование. Сыновья не просто избрали гражданскую карьеру. Старший Николай, да, который поступил на юрфак, он еще, о ужас, стал участником любительского театра. А младший брат даже говорил, что Николай руководил этим кружком. Николай бы, думаю, с удовольствием занялся актерством профессионально, но тогда несчастных родителей просто удар бы хватил. Аристократам и высшему свету не пристало выступать на сцене, чтобы все на тебя глазели. Это же просто кошмар. А если это еще будет работа, за которую тебя платят жалование, так это же вообще просто позорище. Но талант Николая был очевиден. Больше того, его любительский театр выступал перед членами императорской семьи. Но вообще были знакомыми, близкими. Императрица Александра Федоровна хвалила игру Николая. Через пару лет Николая даже позвали играть в Московский художественный театр, в МХТ. Но там вообще история сложная. Звал его в театр не Станиславский, не Немирович Данченко, ну то есть директоры театра. Звал туда Алексей Стахович, который был известным театралом, спонсором театра и немножко актером. Сам. Мама, конечно, в ужас пришла. Доверять ему нельзя ни на грош. Он не дурной человек, но страшно поверхностно избалован жизнью и, как все стаховичи, позер и фразер. Теперь его забрал Станиславский, которому нужны капиталы для процветания своей труппы. Поэтому он и старается завлечь Николая. В общем, в МХТ Николай не попал. Но он еще писал романсы и публиковал их даже под псевдонимом Роков. Рок! Простите. Романсы эти пользовались популярностью, и, конечно, барышни на выданье очень интересовались их автором, наследником миллионов и такой вот творческой личностью. Но Николая, казалось, интересовал больше богемный образ жизни. А богема, как известно, не в золотых гостиных ищет себе пару. Богема больше

0: Чинная с самоваром, водкой и закуской означала свободу и веселье. Новую шальную жизнь я полюбил и никаких бед от нее не ждал.
1: Ну, конечно, какие беды могут быть, если ты школьник и тусишь на съемной хате любовницы своего старшего брата-студента? Да господи боже, конечно, никаких. Однажды компания Николай решила отправиться в ресторан к цыганам, а гимназистам туда вход был строго запрещен. Гимназистам тогда даже в театр без сопровождения нельзя было ходить. Но Поля придумала выход. Давайте нарядим Феликса, который все еще был гимназистом, девушкой. Так и сделали. Еще и накрасили его, и шалость удалась. Феликс не был раскрыт, но, что важнее, он понял, что теперь ему доступно любое заведение в городе, стоит только нарядиться девушкой. Продолжалось это довольно долго. Дело дошло до того, что Николай, то есть старший брат, явился к директору кабаре «Аквариум» и предложил тому прослушать новую француженку-певичку с последними парижскими куплетами. Директор назначил прослушивание и пригласил выступать француженку в кабаре. Как вы понимаете, француженкой был Феликс. Николай и Поленька обеспечили платье. Хитон из голубого с серебряной нитью тюля. Феликс добавил наколку из страусиных, синих и голубых перьев и матушкины бриллианты. На афише вместо имени поставили 3 звездочки. Успех был ошеломительный. После выступления певицу завалили приглашениями в рестораны. И Феликс был готов продолжать веселье, но старший брат его притормозил, и все вместе отправились к Поленьке продолжать кутить. Аншлаг на выступлениях продолжился. После 7-го выступления Феликс, наконец, был разоблачен, так как в зале сидели родительские друзья, и они узнали его по матушкиным бриллиантам тем самым. Родители в бешенстве, особенно отец, который мечтал о том, что ну, хотя бы младший вырастет военным. Николай берет всю вину на себя. Карьера ресторанной певички оборвалась на взлете, в общем, но братьев Юсуповых это, конечно, не остановило. Феликс при поддержке брата и Поленьки продолжал гулять по запретным для гимназиста заведениям в женском платье, и закончилось все очередным скандалом. После того, как Феликсу пришлось отбиваться от выпивших офицеров в отдельном кабинете шикарного ресторана «Медведь», а после этого еще и спасаться бегством. И поскольку в потасовке пострадало зеркало, несколько бутылок шампанского, и была оставлена Юсуповская соболья шуба, похождения Феликса были раскрыты, и отец в бешенстве назвал его позором семьи. И да, это тоже история из воспоминаний Феликса. И нам тут тоже придется поверить ему на слово. Ну, впрочем, я думаю, что Феликс, конечно, приукрашивал события, но вполне мог что-то такое исполнять. Феликс в это время 19 лет. Николаю 23 года. Про проклятие семьи Юсуповых, про то, что в роду всегда остается один только наследник, никто не вспоминает. До рокового 26-летия старшего сына остается 3 года.

Оленька была не единственной любовницей Николая. Он вообще с легкостью разбивал девичьи сердца, причем сам к своим победам относился легкомысленно, а девушки, кажется, верили, что они те самые единственные, свадьба вообще не за горами. Кстати, была такая Мария Головина, она впоследствии будет самой близкой последовательницей Распутина. Так вот, в то время она называла себя даже обрученной невестой Николая, хотя Николай даже близко не собирался жениться. Характер у Николая тоже был не сахар, и чем старше он становился, тем большее беспокойство вызывал у родных. В 1903 году Валентин Серов написал его портрет, причем работа шла тяжело. Портрет Николая Юсупова не сразу удался. Не выходило схватить капризность выражения его лица. Феликс писал, что с возрастом Николай стал категоричным и спесивым, ни в грош не ставил всякое мнение, кроме своего собственного, во всем руководствовался лишь собственными фантазиями. Все сходились в том, что Николай бывал очень нервным, легко возбудимым, с ним порой становилось очень тяжело общаться. Зинаида Юсупова, мама, признавалась, что у Николая были трудности, как бы мы сейчас сказали, с эмпатией. Он не мог проявлять теплоту и нежность в самых обычных ситуациях. В итоге, беспокоясь за психическое здоровье сына, Зинаида уговаривает его отправиться на лечение в Европу в конце 1906 года. Сама она поехать не могла, так как должна была сопровождать мужа на учения в Красном Селе во время его службы в Преображенском полку, и поэтому вместе с Николаем отправили

младшего Феликса. Младший, кажется, только рад был такой возможности, да, в 19 лет сбежать из-под родительского контроля в Европу, да еще и со старшим братом, который тоже был за любой кипиш. Они путешествуют по Италии, Франции и Швейцарии. Всем бы так нервы поправлять, если честно. Лечение не особенно продвигалось, разные врачи советовали противоположные вещи. Один, что надо ехать на море, второй, что в горы. Первый, что необходим холодный душ, второй, что холодный душ только раздражает нервы. Феликс тайком от брата постоянно в письмах отчитывался маме. Николай начал уже поговаривать о бесполезности лечения и что он совершенно здоров. К счастью, приехал врач Гоген Торн, который его немного напугал, и он снова по-прежнему понимает необходимость лечения. В общем, младший Феликс попал в сложную ситуацию. С одной стороны, он любит всякие приключения, с другой стороны, он в их паре становится за главного. Феликс уговаривает Николая менять клиники, одновременно просит маму раньше времени ни о чем брату не писать, чтоб тот не догадался, что Феликс, младший, обо всем доносит в Петербург родителям. Мне кажется, что Николай чересчур в этом отношении ребенок и не понимает всей серьезности всякого, какого-то ни было лечения, и поэтому совершенно не способен серьезно лечиться. А чем больше ему об этом напоминаешь, тем более он раздражается и становится нервным. Его можно брать только хитростью. Николай же в это время увлекся теннисом, даже не увлекся, а просто угорел. Он играет по 8 сетов без отдыха, то есть по несколько часов подряд. Он подписался участвовать в соревнованиях, тренировался с утра до ночи и никого совершенно не слушал. Врачи запрещали ему играть больше одного сета в день. Феликс измотался окончательно и жаловался маме. В Париже, куда братья переехали из Швейцарии, оба брата завели себе по любовнице. Вообще, если судить по воспоминаниям Феликса, то все это путешествие было сплошным приключением с опиумными салонами на Монмартре, с любовницами, дураками, врачами и развлечениями. Но если смотреть в его письма, а не в воспоминания, то он тогда действительно беспокоился за брата, и ему приходилось много дел разруливать. В какой-то момент все, видимо, коллективно сошлись на том, что, ну, кажется, лечение все-таки немножко хоть помогло. Николай подуспокоился, и братьям пришла пора возвращаться в Россию. И практически перед самым отъездом в Париже они познакомились с графиней Мариной Гейден, красавицей, известной светской дамой со сложной репутацией, и на Николая она, кажется, произвела сильное впечатление. Но пора было ехать в Петербург. До 26-летия Николая оставалось полтора года.

Марине Александровне Гейден было 18 лет. Она была старше из трех дочерей контр-адмирала Александра Федоровича Гейдена и его первой жены, графини Александры Владимировны Мусиной-Пушкиной. Дедушка Марины был генерал-губернатором Финляндии, поэтому она в Финляндии выросла, говорила с очаровательным акцентом и вообще была признанной красавицей. Блондинка, кокетка, да еще и артистка-любительница. Когда она тоже вернулась из-за границы в Петербург, они в марте 1908 года вместе с Николаем Юсуповым должны были играть в благотворительном спектакле. Марине Николай, кажется, тоже сильно понравился. Больше того, она, рассчитывая привлечь к себе внимание, выбрала роль старой барыни-горбуньи и сыграла ее прям очень смешно. И вот как-то после этого все и завертелось. Да, ну и, казалось бы, барышня знатной фамилии, блестящий наследник Юсуповых. Кажется, что он впервые прям всерьез влюбился. Совет да любовь, да. Но тут такое дело, Марина была помолвлена. Даже не просто помолвлена, уже буквально через месяц должна была быть свадьба. И вовсе не с Юсуповым. На 23 апреля 1908 года была назначена свадьба Марины Гейден и Арвида Монтейфеля. Монтейфель был тоже из очень богатой и уважаемой семьи, и он был еще гвардейским офицером. Не просто гвардейским офицером, а офицером самого блестящего и престижного в то время конно-гвардейского полка. Арвид Монтейфель настойчиво ухаживал за Мариной всю зиму, сделал предложение, отец Марины дал согласие, а ее саму назначили фрейлиной. Но Монтейфель это, конечно, не князь Юсупов, а Марина прям серьезно влюбилась. Что там думал Николай, данные разнятся. Феликс настаивал, что брат тоже прям потерял голову, решил жениться, просил разрешения у родителей, но те были против. Девица Гейден была, дурной славы и не давали согласия. Вот в поздних воспоминаниях Феликс писал вот что. «Выбор его родители не одобряли. Мне и самому он не нравился. Слишком хорошо я знал девицу сию. Но помалкивал, чтобы не потерять братнина доверие. Еще надеялся отговорить его». С другой стороны, у нас есть письма от разных девушек к Николаю, который тот заботливо сохранил в своем архиве. И письма эти были отправлены Николаю как раз в то самое время, когда закрутился роман с Мариной. И там вот, например, такое. «Граф, вы обещали вчера быть у меня и не были. Мне необходимо было поговорить с вами. Звонила к вам в телефон, но вас все равно не было дома. Глубоко оскорбили. Неужели, если женщина отнеслась к вам симпатично, если была искренна и не скрывала впечатление, которое вы произвели, то за это ее нужно оскорблять?» Тем временем Марина обвенчалась с Арвидом Монтейфелем, как и планировалось, 23 апреля 1908 года. Свадьбу отпраздновали в скромном кругу 300 друзей и знакомых, и тем же вечером молодые отбыли в Париж. Все вздохнули с облегчением. Николаю до 26-летия оставалось 10 месяцев.

Париж. Весна 1908 года. Молодая жена Марина Монтейсель пишет письмо Николаю Юсупову. «Часто думаю про вас, курю ваши папиросы и еще думаю, как было хорошо, если бы я была здесь с вами, и мы бы вместе осмотрели Париж, театры, выставки, и потом я бы могла сидеть у вас на коленях и отдыхать. Мне так нужно отдохнуть, я бы даже хотела заснуть так и больше не проснуться. Знаете, мне здесь так холодно, так пусто, я так одинока, что я иногда подхожу к нему и стараюсь согреться и успокоиться, потому что мне тоже нужны ласки». Я без них не могу жить, а он так рад, что хватает меня и все твердит, мол, моя навсегда, а ведь это же как раз, что я хочу позабыть. И я опять стараюсь спрятаться где-нибудь одна, и мне его жаль, но я не могу ничего сделать». Господи! Ну, естественно, Николай не выдерживает и объявляет родителям, что ему нужно прям суперсрочно в Париж. По делам. По каким делам? Ну, там вот Шаляпин выступает, дает концерт. Пропустить я просто не могу никак. Ну, Зинаида Юсупова, конечно, женщина не глупая, суровая, светской закалки, понимает, что не к Шаляпину ее сын так спешит. Удержать Николая невозможно. Мы помним про тяжелый характер, так что мать прибегает к проверенному способу. И вслед за старшим сыном отправляет Феликса приглядывать и докладывать обстановку. Марина тем временем, помимо Николая, отправляет жалостливые письма еще и своей маменьке, так что маменька выезжает во Францию практически одновременно с Юсуповым, старшим. Под предлогом того, чтобы переселиться к матушке, Марина тут же снимает номер в гостинице «Мерис». И в той же гостинице, какое совпадение, останавливается Николай. Теперь ничего не мешает влюбленным открыто появляться вместе по всему Парижу. А надо понимать, что это весна 1908 года. Французская столица полна русской аристократии, которая с удивлением встречает эту сладкую парочку по всем театрам и выставкам. Буквально пару недель назад все отмечали свадьбу Марины, и здрасте, пожалуйста, какой сюрприз! Марина, в общем-то, открыто объявила своему мужу Арвиду, что оставляет его и не вернется к нему никогда, и, нисколько не смущаясь, гуляла везде с Николаем, как будто так и надо. Слухи об этом доходят до Феликса. Феликс еще не успел даже доехать до Франции. И Феликс прямо с дороги вызывает в Париж родителей, потому что понимает, что скандал перерос просто все мыслимые границы. Но родителей недостаточно, конечно, нужна помощь отовсюду, откуда возможно. И Феликс обращается к гадалкам. Сейчас бы, наверное, заказал расклад на Таро, но те гадалки, кажется, использовали обыкновенные игральные карты. «Я отправился к известным в ту пору гадалкам, мадам де Феб и госпоже Фрея. Де Феб сказала мне, что кто-то из семьи моей в опасности и может быть убит на дуэли. Фрея повторила де Феб почти слово в слово». Ну, знаете, чтобы понять, что дело может закончиться дуэлью, можно было и к гадалке не ходить. Потому что Арвид Монтейфель был гвардейцем, а у гвардейцев был очень строгий кодекс. Кодекс чести и дуэльный кодекс. Последний, кстати, был даже не неписанный, вполне себе официальный, опубликованный под монаршей подписью. И тут надо пояснить кое-что. Почти всю свою историю дуэли были официально запрещены, и участие в дуэлях каралось. Но вы же помните, времена меняются. Всякие парвеню лезут наверх, купцы зарабатывают миллионы, и честь — это последнее, что отличает аристократию от черни. И вот Александр III, отец Николая II, не просто легализовал офицерские дуэли. Дуэльный кодекс был выпущен официально, и в некоторых случаях дуэль считалась обязательной. До 26-летия Николая остается 9 месяцев.

Арвид в Париже вызывает Николая на дуэль. Публично, как того и требовал кодекс. Но очевидцы, которые присутствовали при вызове, сочли повод незначительным, и дуэль была отменена. Формальность соблюдена, честь не задета, ура, можно расходиться. Фух. На этом месте все выдохнули, особенно родители Юсуповы. Все наперебой бросаются уговаривать Николая порвать с Мариной. Тот упирается, говорит, что Марина с Арвидом собираются развестись, а после этого он на ней женится. Родители снова против. Ну, в общем, казалось, что все вроде осталось по-прежнему, но все страшно рады, что дуэли хотя бы не будет, так что вроде как стало и получше. Марина, Арвид, Феликс и все родственники возвращаются в Петербург. А Николай от греха подальше пока что остается в Париже. Марина окончательно уходит от мужа. Да, это буквально через полтора месяца после свадьбы. И она постоянно пишет Николаю, а письма отправляет через горничную Настю. Отец ее пытается поговорить с Мариной, но Марина непреклонна. К мужу она не вернется никогда и будет просить дать ей развод немедленно. Отец Марины просто в бешенстве. Дочь опозорила семью. Папа даже пытался уговаривать ее полечиться. Безуспешно, естественно. Единственное, кто Марине искренне сопереживает, это ее мать. Но вот, кажется, со всей остальной родней Марина рассорилась навеки. Кстати, как и со светским обществом, потому что Петербург во всей этой ситуации, конечно, винит женщину. И почти сразу Марина уезжает в прибалтийское имение своих родителей. Чтобы окончательно утрясти ситуацию, собирается совет. Родители Николая, родители Арвида и папа Марины. После всего этого Арвид лично пришел к Юсуповым и заявил, что помирился с Николаем, что он во всем винит жену и собирается разводиться. К Юсупову у него претензий нет. Ну то есть дуэли можно не бояться точно. Осталось бояться только развода, его последствий и продолжения скандала в свете. Ну в общем, казалось бы, все мало-помалу утихало. Несколько потрепанные участники всей заварушки занялись восстановлением репутационных потерь, а потери были огромные. Марина, у которой до свадьбы репутация была так себе, теперь была окончательно уничтожена в свете. Над Николаем в лучшем случае потрунивали, что, ну, он будет наказан уже просто тем, что женится на такой особе, как Марина. Николай возвращается из Парижа в Россию. Объясняется с родителями, заверяет их, что он взялся за ум, что теперь все серьезно, но что он влюблен и женится, тут уже ничего не поделаешь. Брата Феликса еще на следующий день он зовет на ужин в ресторан «Кантан». Феликс перед рестораном навещает мать. Она сидела перед зеркалом, горничная укладывала ей волосы на ночь. «До сих пор помню матушкины счастливые глаза. Про дуэль все ложь», — сказала она. «Николай был у меня, они помирились. Господи, какое счастье! Я так боялась этой дуэли». Ведь ему вот-вот исполнится 26 лет. На следующий день, ранним утром 22 июня, Феликс спокойно спит. Марина Гейден отправляет из своего имения на Балтике телеграмму Николаю, а в дом Юсуповых на мойке звонят. Прислуга открывает двери, перед входом стоят секунданты, они привезли тело Николая. Николай Юсупов был убит Арвидом Монтейфелем на дуэли первым же выстрелом. Он не дожил до 26-летия 8 месяцев.

Феликс писал: «Наутро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись. Вставайте скорее, несчастье!» Охваченный дурным предчувствием, я вскочил с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты доносились душераздирающие крики. Я вошел. Отец, очень бледный, стоял перед носилками, на которых лежало тело брата. Матушка на коленях перед ним, казалось, обезумела. Дуэль состоялась ранним утром на лужайке Крестовского острова в имении князя Белосельского. Стрелялись на пистолетах с 15 шагов. Это очень мало. Николай выстрелил в воздух, говорят, в сторону вороны, которая пролетала в тот момент. Монтейфель прямо в Николая, поднявшего руку. Пуля Монтейфеля вошла в легкое, нанеся смертельную рану. Эта дуэль была абсолютной неожиданностью и для Юсуповых, и для Монтейфелей, и для Марины. Собственно говоря, Николай с Монтейфелем тоже вовсе не горели желанием убивать друг друга, но тут вмешалась гвардия. Согласно официальным правилам о разбирательстве ссор, случившихся в офицерской среде, решение о дуэли мог принять не только сам оскорбленный офицер, но и внутренний полковой офицерский суд. Когда после первого вызова дуэль была отменена, полк Монтейфеля остался крайне недоволен. Его вызвали в Красное Село на ковер. С точки зрения гвардейцев, тут задета не только честь самого Монтейфеля, но и честь всего полка. И суд чести конно-гвардейского полка вынес решение о необходимости дуэли. Больше того, для ее проведения было необходимо разрешение императора. Командир полка, хан Гусейн Нахичеванский, объяснил дело отцу Марины. Тот представил его на рассмотрение императору Николаю II, и неожиданно государь дал свое согласие на дуэль. Все это происходило еще пока Николай был в Париже. Именно поэтому он вернулся в Петербург. Хотя Марина знала о согласии государя и просила Феликса всеми силами задержать Николая за границей. «Милый Феликс, я умоляю вас, сделайте все, чтобы Николай не приехал бы теперь с вами в Петербург. Объясните это вашим родителям, и пусть он до осени останется за границей. Это просто необходимо. Это совсем не глупости, это очень серьезная просьба. Если Николай приедет, он непременно будет нарваться на скандал и еще не избежит дуэли. Мой муж приедет через неделю сюда. Его родные тоже. Полк принимает большое участие, будет подбивать на дуэль, и кончится очень плохо. Все офицеры возмущены Николаем и твердят, что здесь заинтриговывается честь полка и так далее. Ради бога, устройте так, чтобы ваш брат тоже здесь не появлялся. Тогда злые языки успокоятся, и к осени все позабудется». Парадокс ситуации был в том, что никто не хотел этой дуэли, кроме конной гвардии. Именно офицерский суд счел дуэль необходимой для реабилитации чести Монтейфеля и всего полка. Ну, что ж, надо думать, честь была реабилитирована. У Зинаиды Юсуповой, по всей видимости, случился микроинсульт. Отнялась речь и правая рука. Спустя время речь вернулась, и рука снова начала действовать, но на всю оставшуюся жизнь осталась слегка трясущейся. Отец Николая, князь Юсупов Сумароков Эльстон, как писали газеты, пребывал в таком отчаянии, что не давал положить сына в гроб. Николая похоронили в белом английском костюме. В нем он изображен на посмертном портрете Маковского. Отпевание тела было назначено через месяц, но уже в день дуэли в домовой церкви Юсуповского дворца начались панихиды. Тогда к Юсуповым приехали почти все присутствовавшие в России Романовы, все родственники и друзья семьи. Первые дни не было только Зинаиды Юсуповой. Она лежала в полуобморочном состоянии и не могла проститься с сыном. Все ждали, когда княгиня сможет подняться с постели и проследовать за гробом в имение, в Архангельское. Там было решено похоронить Николая. Не было только никого из семей Гейден и Монтейфель. Арвид уволился из полка и получил развод. Он вновь женился через 2 года, эмигрировал во Францию, умер там в 1930 году. Марина Гейден рвалась проститься с Николаем, но Юсуповы приказали не пускать ее в дом. Она писала слезные письма и Феликсу-старшему, отцу, и младшему, брату, просила дать ей увидеть гроб, но ей не ответили. Позже Марина вышла замуж за полковника и тоже эмигрировала во Францию. Княгиня Зинаида Юсупова больше никогда не посещала балы и не танцевала, и никогда больше не впускала в дом никого из офицеров полка конной гвардии. «Дорогая моя Марина, если когда-нибудь это письмо попадет к тебе в руки, меня не будет уже в живых. Я теперь глубоко сожалею, что писал тебе в последний раз из Парижа. Я верю тебе, верю, что ты меня любишь, и последней моей мыслью была мысль о тебе. Надеюсь, что ты мне веришь, так как я не стал бы тебе лгать перед смертью. Я тебя любил, моя маленькая Марина, за то, что ты не похожа на других, что ты не хотела думать и поступать, как это делали другие, и смело шла вперед той дорогой, которую ты находила правильной. Таких людей в обществе не любят,
Их забрасывают камнями, и тебе, слабой маленькой женщине, одной не совладать с ним. Твоя жизнь испорчена так же, как и моя. Мы встретились с тобой на наше уже несчастье и полюбили друг друга. Ты никогда не будешь счастлива, так как вряд ли найдется другой человек, который так поймет тебя, как сделал я. Я тебя понял тем легче, что у нас масса сходных с тобой сторон. Как мы могли бы быть с тобой счастливы? Прости меня за то, что мое письмо не вполне стильно, что некоторые фразы не вяжутся с другими, но я пишу, что думаю, нисколько не обращая внимания на слово. Мне страшно тяжело, что я не вижу тебя перед смертью, не могу проститься с тобой и сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Подумай, как ужасно идти умирать за тебя и даже не знать, думаешь ли ты обо мне в это время. Марина, дорогая моя Марина, ты не знаешь, как я люблю тебя. Теперь около 5 часов, через 2 часа за мной заедут мои секунданты и увезут меня, и я никогда, никогда больше не увижу тебя. Отчего ты так далеко? Ты не услышишь меня, когда в последний раз я произнесу твое имя. У меня даже нет твоей фотографии, чтобы поцеловать ее. Единственную вещь, которую я от тебя имею, это маленькая прядь твоих волос, которую я храню как святыню. Вот и все. Я не боюсь смерти, но мне тяжело умереть далеко от тебя, не увидав тебя в последний раз. Прощай навсегда, я люблю тебя.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили сценарист Катерина Серебренникова, редактировал я его вместе с Жанной Алфимовой, звуком занимался Семен Аксенов, партнерствами Анна Орланцева и Арина Левицкая, факт-чек делала Ксюша Абросимова. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора, да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот,
Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была

ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование в той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Ну, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до элит, да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Кивич Троицкий, сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать, потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают, а в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать, и получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в

полной мере из того, что они в глобальном представительстве не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фантазийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения, с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что это, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое... Как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там на 99-90%, здесь я как бы говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную такую гегемонию, устраивает не только на уровне монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественных, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они
вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще. То есть, и да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, литература у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке, вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
2: Они и так у тебя всегда в глазах.
1: Все мысли только про деньги.
2: У тебя же даже название денежное.
1: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
2: да.
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя,
2: ну?
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
2: В 12-13 лет.
1: Уже на музыке?
2: Да.
1: Как тебе это пришло в голову?
2: Никак.
1: Выхода не было?
2: Так просто вышло.
1: Что ты делал?
2: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
1: За деньги?
2: Да.
1: Ничего себе. И это что были за деньги?
2: 200 рублей.
1: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
2: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
1: Ну, типа кока-колу или типа наушники новые?
2: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
1: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
2: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
1: Тебе не нравятся мои вопросы?
2: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
1: Хорошо.
2: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
1: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
2: Хорошая денежка.
1: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как-то такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались
2: фигней.
1: Прости,
2: название «Фарауау»?
1: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа, такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная. Так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
2: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
1: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный, конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, 10 тысяч?
1: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
2: А кем ты сейчас работаешь?
1: Певицей.
2: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
1: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
1: Привет!
4: Здравствуйте!
1: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там
2: школа... 40 лет.
1: Уже школа заканчивается, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
2: Mm-mm.
1: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
2: Надо же карту оформить.
1: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом, те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
2: Я поступил в музыкальное училище, и я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, я не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, вот такая вот история.
1: Мне очень, я очень люблю эту историю.
2: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
1: А ты хотел заниматься той фигней, как
2: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
1: С монеточкой, в конце концов.
2: В конце концов, с монеточкой, и все, и как бы там уже...
1: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
2: Поцелуев.
1: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что так, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете. Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги в 12. Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня Мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
2: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
4: Нет.
1: А хочешь? А то есть одна темка.
4: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
1: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили,

0: что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе.
1: Ужасно.
0: Ну просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, не, может, это было плохое решение, как думаешь?
1: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
0: Моя бы нет.
1: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
0: Почти?
1: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
0: Отца.
1: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
0: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
1: Один, это вообще просто классика.
0: Понимаю.
1: Сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
0: А про кого?
1: Про другую жену.
0: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
1: Достаточно.
0: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
1: Патовая.
0: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Угу. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
1: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
0: Да.
2: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
0: Привет, Лиза!
2: Привет!
0: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
2: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
0: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
2: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
0: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
1: А если позволишь, я поделюсь просто истории с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка, и она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там, или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
0: Не по-зумерски звучит.
1: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
0: И... А что,

0: сделали-то?
1: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но до этого, да. Была такая история.
2: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает, а наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
1: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
0: даже
1: найдут,
0: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
1: Ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная время.
0: Конечно, счастливая. Ну, потому что так, прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала,
1: да.
0: Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
1: Нет.
0: это позавидует?
1: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
0: свою. И также ты не можешь выбирать,
1: Нет,
0: из какой
1: взять
0: быть...
1: игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
0: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое, там, мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех угостить.
1: Ты хочешь похвастаться.
0: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
1: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
0: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
1: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то, типа, криминал или что-то. Конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
0: Ну да.
2: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
0: Как Ничего будто бы это твоя скажешь. Вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
1: Или не говорить.
0: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
1: Нет, это было до моего времени.
0: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
1: Геймбой.
0: Геймбой.
3: Птица.
1: Птица?
2: Да.
0: Птица, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
1: Жизнь.
2: Какой ужас.
0: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает. богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
2: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
0: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
2: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
0: А, ну вот ты не заслужила. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила, а в детском-то возрасте. Так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
1: Нет. Меня интересуют предметы.
0: Какие?
1: Обычно это
0: приведи
1: просто...
0: пример. Ботинки, блокноты, люстры.
1: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное.
0: Достойное, добротное вещица.
1: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
0: Груди.
1: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
0: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне даются.
1: Массажист пальцев.
0: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
4: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
5: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. Я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
1: Привет!
6: Привет!
0: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
6: Я еще не знаю.
0: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все-все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. И я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион: растворной кофе с молоком, и вот эта каша растворная, и все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
1: Послезавтра опять с черникой.
0: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно. Я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
1: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
0: Плащи,
1: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
0: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
1: Угу.
0: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
1: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
0: А на практике все вообще не так плохо.
1: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
0: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
6: Москву.
0: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
1: Продать почку.
0: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
1: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже. И с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я типа там уже много чего делал. Просто знала, что я как бы в принципе смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям типа вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили типа вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже как бы там через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
0: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает два вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
6: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
0: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
6: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
0: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс. Но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
1: Ограничиться.
0: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
6: Спасибо большое за поддержку.
0: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
1: Вот это реально был ад.
0: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь, до рода это вообще тьфу по сравнению
1: мне
0: с
1: этим. Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
0: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
1: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
0: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS, светящиеся какие-нибудь. Вот.
1: Надувная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд, когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем, и это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
1: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
0: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
1: Монеточка.
0: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
1: Она копеечка. Не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, нашей прекрасной продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Вот это две главные легенды, мне кажется, в небольших поселениях были, что тот, кто скинул колокол, с ним что-то случилось, или про то, что кто-то какую-то шутку про Сталина рассказал, и он потом лет 20 сидел где-то. Две главные легенды тоже в моей деревне были.
1: Церкви не было, видишь, а про колокол легенда была.
0: Да, церкви не было, а все равно кто-то, да, получал возмездие какое-то. Здравствуйте, это подкаст «Атлантида».
2: С вами мы, его ведущие, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта «Ожившие фотографии» под названием «Живое». В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
2: Мы делимся с вами нашими личными историями, такими воспоминаниями, может, чуть блеклыми, может, наоборот, слишком яркие. Рассказываем вам то, что мы помним, и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории. Мы будем зачитывать их в подкасте. Присылайте еще и звуки. Может, историю просто расскажете войсом. Письма присылайте на почту podcast@medusa.io с пометкой «Атлантида». Голосовые шлите прямо в Telegram. /Медуза_подкаст. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
0: Сегодня мы с Андреем поговорим про церкви. С церквями познакомился я очень поздно, потому что там, где я жил, их банально нигде не было, и я их просто не видел. Поэтому вот эту всю деревенскую пастораль, про которую я постоянно рассказываю, вот я ее видел без главного элемента, так сказать, без куполов русских церквей. У меня просто было кругом деревянные избы и лес. В целом религия, она как-то отсутствовала. Может, только вот «Слово пастыря», была такая передача по утрам в выходные, вот она говорил о том, что вот существует какая-то церковная жизнь. Ну, я, честно говоря, помню только раздражение от этой передачи какое-то. Больше мне ничего не было. Поэтому церкви я вот просто не видел. И для меня, ну, они как будто бы и не существовали никогда. Даже икон-то особо не было в домах. И казалось, что в наших краях вообще вот этого нет. Да и всего остального тоже нет. Нет какой-то истории. Что абсолютно пустота как будто бы вокруг. Только вот эти деревянные постройки и лес. И железная дорога иногда вот шумела. Но спустя время церковь появилась уже в поселке побольше, но она появилась на месте бывшего магазина, очень далеко, если покопаться в памяти, я даже в нем был, я помню там какие-то очереди, какие-то мужики в углу, которые водку все разливали. И вот в этом месте решили открыть церковь в центре поселка, и то, что было выбрано это место, это еще вроде была бывшая столовая, это еще больше укрепляло во мне какое-то вот безразличие к этим церковным зданиям. А потом, когда еще к этому магазину бывшему стали пристраивать всякие церковные элементы, там, например, пристроили такой вход в виде башни, потом купола стали такие из подручных средств.

0: собирать, какие-то кресты навешивать. Ну, такое очень наше, на самом деле, по-наивному даже как-то выглядело это. Но я еще был подростком. В таком возрасте все вызывает какую-то насмешку, что ты как будто бы больше знаешь и понимаешь все больше всего, и как-то тебя это не трогало вообще. И потом мы, конечно, бывали в городах крупных, и даже в Москве, и там, помню только вот собор Василия Блаженного, но потому что такой достаточно детский, пестрый, яркий. Мы были внутри него, там был музей, и мы зашли в этот музей с моей семьей, и там не было ничего церковного, даже вот этого запаха не было церковного. И вот этот собор Василия Блаженного, он тоже не познакомил меня вот с тем, как должны выглядеть церкви, и как-то я снова упустил вот эту атмосферу и понимание того, что это вообще за сооружение, что такое церковь.
1: Получается, что здесь наш опыт сильно расходится, потому что церкви как раз вот в этом городке, где я провел детство, были. Были заброшенные, одна была действующая, и для меня они были таким знаком от другой цивилизации, потому что в основном приходилось сталкиваться с заброшенными церквями. В парке стояла одна из таких церквей. Она была не то что совсем заброшенная, во всяком случае считалось, что там был спортзал, куда иногда люди приходили заниматься. Рядом с церковью стояли турнички, тренажеры. Там точно люди занимались, ребята. Не знаю. Может, в церкви был склад каких-то спортивных принадлежностей, не могу сказать. Две другие церкви были заброшены, одна практически разрушена. Как-то вот, наверное, прозвучу для более молодых слушателей как дед, но для людей часто церковь – это вот что-то вот богатое, золотые купола, русский стиль, белое или мрамором покрытое, рядом стоит дом священника, большая церковная лавка, там же во дворике прячется, а может даже не прячется, джип или мерседес, который батюшке принадлежит, такой дом богатства. Но для меня это совсем не так. Даже действующая церковь в нашем городе была, ну, такая, не очень богатая, скажем так. У нее был такой вот потертый голубой купол, еле-еле этот цвет угадывался, может, раньше он был синий, со звездами такими позолоченными, которые уже ржавчина, даже не патина, подергивала. Это собор был, это была не маленькая церковь-собор. Он находился около рынка, около центральной площади. Я думал, что везде так, что это нормально. Но потом, я вот, например, когда переехал в Архангельск, выяснилось, что там большевики разрушили все более-менее крупные церкви, особенно в центре, и главным собором региона была простая, скромная кладбищенская церковь уже ближе к окраинам города. Поэтому сейчас я, честно сказать, удивляюсь, что в райцентре достаточно крупном оставили этот главный собор, но вид у него был немножко постапокалиптический, со следами времени, хотя он был не то чтобы супер древний, конца 19 века. Ну а разрушенные церкви тем более были знаком какой-то вот ушедшей цивилизации. Мимо одной из них мы ходили с прадедом за водой на источник, с такой вот бочкой на колесиках. На уроке краеведения нам говорили, что она была самой древней церковью города, которая вот сохранилась, да, в каком-то виде. Ну, и надо сказать, что вид был у нее, ну, в общем, хотя и очень побитый, потертый, но, в общем, относительно целый. Да, у нее был купол, стояли стены, ее не разрушали, не пытались, наверное, сильно ей навредить, потому что ее использовали как склад. Даже не разрушили колокольню вот с треугольной крышей, таким колпаком. Она возвышалась над всей центральной частью города. И очень хорошо я помню, что вот в самой высокой части зиял большой пролом, потому что там находился самый большой колокол, и когда его сбрасывали, не могли вытащить, проломили эти стены, чтобы его как-то оттуда выбить. На крыше росли кусты, были рамы оконные, где стекла, двери. И вот как-то там был такой проем в досках, который позволял туда забраться. И, конечно, атмосфера запустения иного мира действительно меня, ребенка, потрясала. Там были полустертые фрески, цветы на тебя смотрели со стен, ангелы смотрели со стен, пыль, паутина, полумрак, в окошке небольшие, такая таинственная думерская атмосфера, можно сказать. Да, вот немножко как тоже из фильма, может, и ужасов даже. Если помните фильм «Ви», да, там почему-то церковь вроде она действующая должна быть, да, ну вот с паутиной она была вот примерно так же. Еще одна церковь была на окраине, она была намного сильнее разрушена, и поэтому была еще более постапокалиптичная, более как из декорации чего-то страшного. Ее было видно, что пытались разрушить по-серьезному. Там проломили крышу, купол пробили, колокольню снесли наполовину. По ней гуляли ветра, никаких там дверей, оконных рам, ничего не было. Часть фресок сохранилась, и вот, конечно, в таком пространстве это смотрелось еще даже, может быть, более каким-то страшным, жутким, да, таким потусторонним знаком, сигналом того, что здесь жили люди, и жили они как-то по-другому. Не знаю, почему не вышло ее разрушить, хотя явно хотели. Может, вот, не знаю, не хватило технических средств, потому что в городе ходил слух, байка, не знаю, как назвать, что церковь, где находился спортзал, хотели разрушить, но не смогли. Инженеры посчитали, сколько будет нужно взрывчатки, чтобы ее снести, и якобы поняли, что все дома вокруг нее оказались бы разрушены взрывной волной. Ну, может быть, какая-то истина в этом тоже есть. Можно сказать, что вот эти заброшенные церкви, в которые можно было пройти, особенно в ту, которая была складом, там все равно надо было как-то там какие-то гвоздик что-то отогнуть, там доску отогнуть, были таким порталом в иное время, в иное пространство. Не очень понятно даже какое, да, особенно ребенку, но что-то другое. Что-то отличавшееся от серой действительности 90-х и советского времени.
0: По поводу разрушения церквей, ярко вот перед глазами стоит картинка, по-моему, я видел ее когда-то, что где-то на севере России, вроде в Вологде, разрушали храм танком. Пытались танком равнять стены. Это есть такая фотография с середины 20 века. Так что я думаю, твоя легенда про взрывчатку вполне даже реальна.
1: С процессом разрушения церквей часто связаны какие-то легенды в населенных пунктах. Вот, когда я, например, учился в университете, фольклор мы проходили или в каких-то турпоездках по России, тебе могли рассказать, или там в каких-то быличках, да, это байках называлось, что вот ломали храм, и тракторист, который сдергивал колокол, или там крест с купола, или парень простой, который сам там просто сбрасывал крест, заболел и умер.

городе, где я учился, там такая особенность, что церковь была в центре города, там называлась даже остановка «Центр», и там был такой транспортный хаб. Приезжал, быстро садился на автобус, ехал дальше. То есть, ну, как-то у тебя замылился глаз от этой церкви главной, которая была, кстати, раньше кинотеатром, называлась «Колосс». А потом я еще узнал, что, оказывается, там в этом кинотеатре «Колосс» был внизу детский буфет, и он назывался «Колосок». Вот это для меня было просто открытие. И эта церковь, она, по-моему, даже моя мама ее до сих пор называет «Колосс». Ну, это уже прям в подкорке у людей, а не потому, что больше-то помнят именно эту церковь, как она была кинотеатром, многие. И

0: название было это на слуху у меня. Хотя, как бы, я ничего не знал про церкви. В городе Ижевске в нулевые там тоже восстановили главный собор на холме в центре города, где он раньше стоял. И еще несколько старых церквей стали восстанавливать. То есть как будто бы возвращать вот это вот утраченное. Конечно, оно выглядело уже по-другому, но вот сама тенденция уже тогда начиналась.
1: Это потертое, иномирное, да, из этого такое пыльное, думерское начали восстанавливать. Начали с действующего собора поблекшего. У меня прабабушка была очень религиозным человеком. Иногда я с ней ходил в церковь. В какие-то моменты даже, может быть, часто. В этот их собор, в который она была прихожанкой, был назначен новый священник. Монах, бывший афганец, он очень рьяно взялся за дело, перекрыли купол, он стал ярким, таким синим, начистили звезды, перекрыли крышу, и бабушкам, прихожанкам очень понравился этот имидж крепкого хозяйственника, и в какой-то момент епархиальное руководство его решило на самом деле повысить, перевести настоятелем монастыря, а он не захотел, потому что монастырь там был хоть и большой, но запустение, его надо было восстанавливать. Тут он только подлатал этот храм. Храм стоит в прекрасном месте, около рынка, на дороге Москва-Крым на тот момент она называлась. Проезжали машины, люди заходили в храм, ставили свечки, клали в кружки. В общем, место было очень доходное, ну, супер выгодно, и он не пожелал куда-то переводиться, перешел в зарубежную церковь православную и продолжил служить. Но собор как здание было в собственности РПЦ и священнослужителя, и бабушек его поддерживающих выгнали из храма прямо с ОМОНом. История была громкая. Сложно к этому как-то относиться. С одной стороны, вроде как ты понимаешь, что формальные основания этого были. С другой стороны, вроде как храм принадлежит, ну, наверное, по духу, да, религии, прежде всего общине. А вот община выбрала вот этого священника. Ну, вот случилось то, что случилось. Они служили на улице, в сквере около храма. А потом им передали заброшенное здание старого дома быта. Какой-то тоже дореволюционный. Там был место, где можно было пошить и подшить одежду, починить часы и так далее. Вроде как ему даже предлагали другие вот эти заброшенные храмы, но он отказался. И вот у меня сейчас закрадывается такое подозрение, почему? Потому что, ну, одно дело восстанавливать храм, в принципе, пусть и в плохом состоянии, но храм уже готовый в каком-то мере. А другое дело приспосабливать под храм помещение в том же примерно состоянии, но храмом никогда не являвшийся. Это более дорогое занятие. И в процессе восстановления у вот этого священника появился Мерседес белый такой. Это было для районного городка удивительно.
0: Как говорится, с Божьей помощью. Ну, я вот, кстати, когда оказывался в всяких странных церквях, там в основном были, наоборот, такие, знаешь, батюшки. Видно, что их отправили чуть ли не в ссылку, как будто бы, в эти церкви. Многие были после каких-то не очень благополучных мест. То есть после тюрем, такие уже с опытом за спиной, не очень светлым, и которые вот нашли какое-то пристанище в храмах. И их отправили следить вот за этими в дремучих заброшенных лесах за церквями. Ну, у меня такой личный опыт был. Мои отношения с храмами и церквями, вот они для меня, декорации такой непонятной, прошли через большую часть моей жизни, но все вот постепенно начало меняться где-то в середине 10-х годов, потому что я начал жить уже в Москве, я повзрослел, у меня появились какие-то возможности и средства, чтобы не только выживать, но еще и что-то смотреть, чем-то интересоваться, куда-то ездить. И вот под боком еще появилась куча мест, в которых полно разных старинных церквей, да и не только их. В принципе, вокруг Москвы очень много всего интересного. И я вот до сих пор помню этот период, когда открыл для себя соседствующий

0: граничащую с Москвой Ярославскую область, и стал знакомиться с этими церквями и историями, которые связаны с ними. И даже вот этот банальный пейзаж Волги с ее обрывистыми берегами, на которых стоят церкви, стал для меня открытием. То есть настолько я был не искушен всеми этими пейзажами, которыми полно Золотое кольцо. И это было лето, я помню. Я проехал много разных городов там по северу Ярославской области. И вот словно через все вот эти церкви я открыл для себя не только их существование, но и само понимание, где я живу, и вот частью чего я являюсь. И такого раньше я, честно говоря, никогда не испытывал. Это было вот сродни того, что меня словно познакомили с каким-то близким человеком, которого я никогда не видел, но когда вот встретился с ним, увидел в нем черты сразу всех своих близких людей. То есть как будто бы интуитивно он какой-то вот твой, какой-то родной человек. И это было очень сильное чувство, после которого я очень сильно захотел обратно в Удмуртию приехать. И уже вот на контрасте вот этом эмоциональном увидеть заново места, посреди которых я вырос, и тоже их изучить. И помню, что это был как раз вот такое время вот переломное. Это был 2013-2014 год. И я вот помню, как у меня тогда вот сердце, оно прям щемило от любви и понимания того, с чем я познакомился, что я открыл для себя все эти города, все эти церкви. И в то же время вот на фоне было какое-то вот чувство катастрофы и даже, можно сказать, триллера какого-то. Потому что я ощущал, что вот мое такое вот маленькое счастье, оно существует на фоне каких-то огромных глобальных перемен, как будто бы вот плиты какие-то начали двигаться, а ты на них стоишь такой маленький и ничего не можешь сделать. Еще тогда, кстати, я ощутил, что та Россия моя, которую я открыл для себя, частью, оказывается, которой я всегда и был, она вот ничего общего не имеет с этим всем, что тогда происходило лично для меня. Тогда же я побывал в такую промозглую уже осень в Нижегородской области, в ее, так сказать, дебрях. Там так оказался необычный ландшафт. Там, в общем, не было лесов, там была степь, и все было видно до горизонта. И вот этот голый рельеф, было видно все его складки, холмы, и было очень много воздуха, и каждый поворот там был такой очень живописный. И вот посреди всего вот этого прям вот монотонного серого пейзажа стояли эти опустевшие и почерневшие заброшенные церкви. И в голове у меня вот промелькнула та мысль, что вот она, Россия, передо мной такая настоящая, уже другая, вот не летняя, не та, которую вот я прям обворожился, так сказать, а вот другая уже такая хмурая, мрачная. И вот я вот тогда понял, вот она, тоже Россия, но она вот спит дремучим сном каким-то, вот съежилась от холода, как эти церкви, сама себе накрыла чем-то и такая уснула где-то в поле. И тогда вот я еще покатался по этому региону с местными в поисках каких-то заброшенных церквей, которых вокруг было много, и я их выписал себе на бумажку, название. Подумал, что вот я скажу им название, и они меня отвезут туда. И они вообще ни одну не знали. Они мне стали спрашивать, откуда ты вообще взял эти названия, и что это за села? Ну, как и обычно, вот так же, как и я рос, людям не особо было интересно это все. Они были так же, как и я, когда я рос в своей деревне, то есть они не знали всех этих мест. И мы в итоге поездили по каким-то соседним просто деревням, там были на слуху заброшенные церкви, про которые все знали, и которые ты когда приезжал на машине, они были видны. И мы вот подъезжали к этим красивым пустым храмам, я заходил внутрь, смотрел вот на скелет прохудившегося купола наверху, слышал, как завывает ветер по всему вот этому пустому храму гуляет, и меня прям пробирало всего от какого-то чувства непонятного. Ну вот как ты сказал, как будто бы все замирает, и ты в каком-то очень важном месте историческом находишься, который вот просто какая-то вот такая подводная руина, может даже коралл дна Атлантиды. Вот мы впервые вспомнили про наше название. Тогда вот я еще понял, что вот эти заброшенные церкви, они чем-то вот похожи на другие заброшенные все эти здания для меня. Они стали чем-то единым. Это вот для меня, знаешь, стало каким-то символом, что вот я как будто бы родился после какого-то большого катаклизма. Как будто бы все вот это явление вот этого события, которое я не застал, и последствия вот этой большой беды, как будто бы это вот места каких-то сражений, либо каких-то прошедших боевых действий, я не знаю. Как будто бы, да, по стране прошла большая такая стихия, которая снесла все это. Сначала церкви, а потом уже и заводы снесла. Вот у меня появилось такое ощущение, что все вот эти заброшенные церкви и здания, что все это результат какого-то очень тяжелого прошлого, которое произошло в той стране, в которой я родился.
1: ты неплохо подметил, храмы становились не только кинотеатрами, домами культуры, да, это близко, но даже частью заводов, фабрик, чего в них только не размещали. Могли даже трубы заводские из них торчать. Вот в Курске находился монастырь, он сейчас есть, вернулся к церкви, но я помню времена, когда он, ну, буквально в одном из его зданий, в главном соборе большом, находился кинотеатр, кинотеатр «Октябрь», а в другой его части, в храмах, в кельях монашеских, там был завод. Ну, вот постепенно отдавали сначала кинотеатр, потом и заводские храмы, и часто вот я видел такие здания, где, которые, например, вот там был завод в церкви, потом его перенесли куда-то на окраину в советское еще время, а от храма непонятно, что осталось. Да, в него вот селился этот чужой организм, а потом, после того, как он из нее ушел, покинул ее, осталось, ну, совершенно чего-то такое некрасивое, несуразное.

0: 90-е годы и даже в начале нулевых вот церкви были частью чего-то еще совсем недавно запрещенного, забытого, такого протестного, и люди их заново открывали. Меня интересовала храмовая архитектура. У меня были книги по московским каким-то церквям, монастырям. Я ходил, смотрел на них с архитектурной точки зрения. И мне, честно сказать, очень жалко, что большевики разрушили храмовое зодчество. Вот это все архангельское, потому что вот ты смотришь на виды Архангельска на дореволюционных открытках и понимаешь, какой был красивый город благодаря этим храмам. То есть их даже не перестраивали, не пытались сделать кинотеатр, там завод, просто сносили. Особенно древние храмы, вот крупные, какие-то достопримечательные. В близких населенных пунктах к Архангельску было много заброшенных храмов, видимо. Плюнули, не сносили, просто их оставляли. Видно было, что их строили богатые купцы, потому что церкви были, ну, в селе могла быть, ну, действительно огромная церковь на берегу реки, там на обрыве вот она стоит, полуразрушенная, очень думерская, и такое это производило впечатление серьезное. Но ими никто не занимался. Наверное, можно сказать, что деревня полупустая, кому нужен там храм, тем более такой большой. Но меня, например, очень удивляло состояние собора в селе Холмогоры. Это действительно древний памятник, очень примечательный. Его бы восстановить. Его восстанавливали, он стоял в лесах, но он находится в плачевном виде до сих пор. И вот в Архангельске произошел момент, назначили губернатора из другого города, и он решил, что надо построить собор в Архангельске. Его стали строить добровольно-принудительно, совсем не там, где он был, совсем не в том виде, в котором он был. В Архангельске был такой собор в стиле... Ну, украинская барокко, это сейчас так называют. Ну, можно просто называть барокко, не знаю. Похожий собор, кстати, есть в Астрахани. А на замену ему стали строить в псевдорусском, очень таком пышном стиле, с мрамором. Правда, когда собор начал принимать какие-то понятные контуры, вот этого персонажа, губернатора, уже уволили. Зачем было строить вот это китчевое сооружение, если можно было, например, взяться и отремонтировать собор в тех же Холмогорах и для верующих, и перевозить туристов. И также я могу сказать, ну, часто такое бывает. В хорошем состоянии храмы ремонтируют по нескольку раз, какие-то новые строят, а интересные строения, нужные, может быть, даже людям приходит запустение. Также я вот воспринимал восстановление храма Христа Спасителя. Даже в царское время к нему было очень специфическое отношение из-за китчевой такой архитектуры, даже для того времени. И вот для меня, честно скажу, новые храмы с огромными окнами, кучей света, богатством, вот именно вот это светлое, да, вроде религия светлая, да, но они для меня чужие, очень отличаются от привычных полутемных заброшенных сооружений, где вот это вот мрак, заброшенность как раз давала вот эту религиозную, потустороннюю составляющую для меня. Я не чувствую это в новых зданиях вообще.
1: Тут я с тобой солидарен. Я даже видел несколько таких заброшенных церквей, которые, я помню, еще скелетами, в которые были изнутри абсолютно, так сказать, выпотрошенные, пустые. И потом я уже видел последствия того, как их восстановили. Ну, то есть это хороший, наверное, процесс, потому что людям, по крайней мере, которые туда ходят, они рады этому. Мне просто визуально не нравится, это чисто вкусовщина. Мне кажется, некоторые из этих гигантов, которые вот спят, они должны были и дальше спать.
0: В Москве уже, опять же, появилась программа 40-40, стали строиться вот эти тоже мраморные большие храмы в парках. Может, верующие проклянут меня за такие слова, но реально это не самое необходимое строение. Мне кажется, нужны для другого эти территории. В городе Реутов, где я жил, в этой части был не очень большой парк, куда ходили все его жители. И часть этого парка, очень большую, отгородили под храм, он был достаточно крупный. Вокруг были как раз вот эти лавки, большие, дом для священника, замощена плитка. И хотя, ну, в общем, не так далеко был храм, достаточно новый, построенный в самом Реутове. И от моего дома древний храм на кладбище очень близко стоял. Не знаю, в чем был смысл этого строительства. Лучше бы, мне кажется, сделали благое дело, восстановили бы какие-то древние заброшенные храмы в других населенных пунктах. В Москве есть такое место, называется Симоновский монастырь. Он недалеко от станции Автозаводская находится. Там интересные очень крепостные стены, необычные формы. Храм в стиле барокко, такой с шахматной раскраской, с убранством внешним очень красивый. Все это в плачевном состоянии, полузаброшенное. Наверное, может, чем-то мне эта атмосфера запустения портала такого в безвремени привлекает, она осталась. Но обидно, что вот это все может разрушиться, то, что там работы велись. Ну, я был незадолго до отъезда из России без особых денег, энтузиазма, а вот зато на блестящие эти новоделы деньги собирают, они вот почему-то находятся.
1: А я, когда жил в Казани, там есть такая церковь в виде пирамиды. Чуть ли не посреди воды какая-то пирамида с небольшим крестом. Я не понимал, что это такое, почему это там. И я как-то пешком дошел до туда и увидел, что там оно полузаброшенное, и там внезапно открывается дверь, и там только стоит стул, и сидит бабушка в платке. И она пригласила внутрь, там у нее свечка горит, и она как вот последний смотритель вот этого храма, который, оказывается, никому не нужен, хотя стоит в центре города, от него там прекрасные виды. И это оказалось место, где были похоронены солдаты, которые когда-то брали Казань еще при Иване Грозном. И вот их останки там решили сохранить и сделали такую церковь на этом месте. И там внизу оказалось какие-то катакомбы, подвал, где хранятся мощи. Но я думаю, конечно же, они уже были давно разграблены, и там просто они уже для вида что-то положили. Мы спустились в эти катакомбы, там с этой свечой походили. Мне, конечно, было жутко. Я подумал, что это за бабушка, почему мы идем вниз? Ну, как бы ты сразу же воспитан на голливудских фильмах. Я думал, что сейчас что-то пойдет не так. Но в итоге мы обратно вылезли спокойно. И она говорит, что вот она следит за этим местом, потому что туда люди в неадекватном состоянии внутрь прибираются, и там уже и так тащить нечего, но они все равно пытаются там что-то отломать, что-то навредить. И я вот был впечатлен ей, то, что она там сидит, и, по сути, вот единственный защитник этого большого храма, вот эта маленькая, очень бледная бабушка, сидящая на стуле посреди абсолютной пустоты со свечкой. Но потом я в один из последних визитов был в Казани, я снова пошел к этой церкви и увидел, что она уже окончательно закрыта, заколочена и заброшена. И бабушки там уже никакой не оказалось. Я уже рассказал, как церкви, по сути, привели меня вот к самому себе, ну, не в плане религиозном, а в плане более глобальном, таком, так сказать, экзистенциальном. И после этого я вернулся как однажды в Удмуртию и снова вот заново ее открыл для себя, потому что я потом стал всякую историческую информацию находить, краеведческую, и оказывается, вокруг церквей-то было много, просто их разрушили. И вот эти вот все холмы, которые были там вокруг, и которые есть вокруг поселка, а там у нас такое придуралье, прикамье, из-за этого рельеф достаточно уже интересный начинается, везде какие-то холмы, все везде видно со всех сторон, и я на все это стал смотреть по-другому, потому что теперь-то я знал, что раньше вот на этих холмах блестели отблески куполов какой-то церкви, от которой вот остались лишь воспоминания и какая-то информация, а где-то остались руины стен и части фундамента. И одну из этих церквей, оказывается, разбирала даже моя бабушка, когда была вот помоложе. Они туда приезжали со своими друзьями, им давали задания, и они вот на тележках по кирпичикам разбирали единственную церковь в округе, раскладывали ее в тележки и возили в соседнюю деревню, а потом из этих кирпичей построили уже мебельную фабрику в советское время. И мне кажется, вот так многие церкви, они продолжают жить в каких-то новых своих перерождениях, в каких-то вот мебельных фабриках, каких-то домах культуры. Или когда в Москве я бывал, даже шел рядом с какой-то церковью, я видел, что вместо бордюра были частички каких-то старинных могильных плит были использованы. Так что, мне кажется, в России вот эти призраки бывших церквей, они повсюду присутствуют, даже не только вот в этих одиноких стоящих руинах.

0: еще в школьные годы я столкнулся вот с явлением таким сращивания православия, милитаризма, власти. В Курской области школьники, ну и вообще какие-то экскурсии часто ездили в Белгородскую область, в такой поселок Прохоровка. Белгородскую областью долгое время управлял губернатор, такой крепкий хозяйственник, снова вспоминаем это слово, Евгений Савченко. Он был супер православный. Сейчас, правда, выяснилось, что он в какой-то секте состоял, почитал бога Монастона некоего. Не очень хочется погружаться в это учение, честно скажу, но в то время он прям подчеркивал православие, и в поселке Прохоровка, к годовщине победы на Курской дуге, это 93-й год, был построен храм тоже такой странной архитектуры, сочетания древнерусского, гражданского. И, честно говоря, уже как-то отдавало это совсем нерелигиозным. Вокруг были монументы войне, танки, еще чего-то. И он был тоже таким светлым более-менее. И на контрасте с заброшенными вот этими мистическими церквями для меня это было какое-то, ну, что-то не имеющее отношения к религии, а к чему-то, наверное, все-таки другому. Да, может, у меня своя вера, да, с этой иномирностью, заброшенностью, вот этой вот атмосферой мрака или еще чего-то. Но для меня, может, эта церковь действующая, даже которую не покорябли большевики, но там вот закопченные фрески, искренне верующие люди, которые тебе готовы рассказать ее историю, показать ее. Вот для меня это, наверное, идеальное пространство, которое я бы хотел увидеть. Но не эти суперсветлые храмы, это точно, в которых сейчас тем более поддерживают войну.
1: Тут могу добавить такую историю. Последний свой визит в Россию мы оказались неподалеку от храма Вооруженных сил Российской Федерации. И очень мои родственники захотели нас туда свозить, и мы в итоге туда поехали. И одно из последних мест, где я бывал в России, это вот этот храм. И мне даже сложно описать этот опыт, потому что это не выглядит как церковь, а внутри так это вообще просто... Мне показалось, что это вот такой мир Марвел, только на какой-то вот непонятной субстанции какого-то патриотизма, милитаризма и религии. И это вот все как-то смешано. Чтобы это было легко понять в такой футуристичный какой-то вид, что это даже не похоже на храм, это похоже на... Тут я воспользуюсь опять таким достаточно избитым сравнением, что это такой зиккурат. То есть это такое место поклонения, как будто бы это высечено из камня. Даже не храм, а такой просто монумент. Очень острый такой, грубый, серый. И, к счастью, это даже не похоже на храм. Это похоже действительно вот на объект, где ты должен чем-то восхититься. Как будто бы на войне нет горя. Как будто бы все, что было с нами, все эти беды, которые я ощущал чем-то, когда ездил по стране, как будто бы это все было с поднятой гордой головой встречено. И вот эти вот солдаты, которые там в мозаиках выложены, меня это вызвало просто какую-то оторопь. Но мне показалось, что это такой действительно Диснейленд, который ничего общего не имеет ни с религией, ни с, как бы, с тем, как мир по-настоящему устроен. И самое главное, что когда я туда зашел, там было толпу людей, и дети, когда заходили туда, они спрашивали у родителей, видя вот всю эту красоту, эту пестрость, что там какие-то солдаты везде, все горит, огромные какие-то статуи. И дети спрашивали у родителей: «Мама, папа, а здесь есть бассейн?» Та церковь, которая у меня в поселке, которая мне казалась несуразной, я как-то наткнулся на ее страницу в социальных сетях и увидел, что там люди много чем занимаются, у них какая-то активная жизнь. И я в этой церкви потом был, когда крестили моих племянников, и там был очень добрый батюшка. Он был спокоен к тому, что я там бегаю с телефоном туда-сюда, я фотографирую все подряд. В общем, на самом деле вот в этих маленьких поселках и не очень маленьких, эти местные некоторые церкви являются действительно местом, где люди могут в наше время такое напряженное найти все-таки действительно спокойствие и какую-то опору.
0: Друзья, на этом наш рассказ о церквях религиозный рассказ заканчивается. Если хотите поделиться какими-то сокровенными мыслями на эту тему, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы прочтем, послушаем голосовые сообщения, запустим в эфир подкаста, отправляйте их в Telegram, @Meduza, _podcast.
1: Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И, как сказал Андрей, да, если у вас есть какая-то своя уникальная, где-то в дремучих лесах запрятанная церковь, которую вы знаете, вы можете нам вот про нее рассказать. Спасибо вам еще раз большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: будем готовы.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: курточка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но...
1: В эфире «Радио Сахаров».

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нам всем кажется, что если, ну, скажу, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Маячит флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Итак, в предыдущих сериях, точнее, одной серии. 100 лет назад на Дальнем Востоке красные разбивают Колчака. Белые бегут кто куда, но очень многие отправляются в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, есть колония Российской империи под названием Харбин. Тут много русскоязычных, нет власти большевиков, есть работа, в магазинах есть еда, и вообще тут можно жить. Харбин стоит на большой железнодорожной сети и связан с портами в Тихом океане, поэтому становится перевалочным пунктом для сотен тысяч беженцев из России. При этом многие оседают в городе надолго, строят себе дома, заводят детей. Наши главные герои как раз из таких семей. Валентина Александровна из крестьян, бежавших в Харбин от расстрела. Лидия Ефимовна, дочь советского железнодорожника, который попал в Китай по распределению. А отец Игоря Владимировича, белый офицер, который однажды отступил в Харбин, да так-то и остался. А сам город на тяге паровых двигателей уехал в какую-то альтернативную реальность, где на улицах говорят на вымершем языке, с неба падают самураи на самолетах, китайские бандиты грабят поезда, как ковбои, и зарождается русский фашизм. Короче, в этом эпизоде будет густо. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет.

0: спокойно жили, нас не беспокоили. Мама покупала зелень. Китайцы, как мы их ходи называли, приносили на коромыслах, на своих корзинках, там всякую зелень. И вот любила торговаться все время. Она такая была, можно сказать, как скряга. Любила торговаться. И вот с китайцем торгуется, а китаец говорит: «Мадам, мадам, 3 рубля 30».
1: Вот я весь предыдущий эпизод много раз говорил, что в Харбине всегда было как минимум половина населения китайцы, а выходцы из России таким прочным вторым номером шли. И, конечно, возникает много вопросов в стиле: а как вообще жили-то все вместе? На каком языке общались? Насколько были равны в правах? Кто вообще все решал в городе? Ну, и вот про язык. Это вот в начале Лидия Ефимовна рассказывает, как ее мать торгуется с китайским зеленщиком на пиджине. Пиджин — это такая штука, которую лингвисты называют экстремальный языковой контакт. Это когда два языка сталкиваются, наскоро притираются друг к другу, и появляется что-то третье. Вот харбинский русско-китайский пиджин именно такой. У этого подкаста есть свой канал. Я туда покидаю еще скринов из одной статьи про этот язык. Он был классный. Там, например, было свое слово для брюквы — конфет монпасье, а вот газосварщик было гасытян. Жалко, вымер. Но есть вопрос. А почему это китайцы придумывают пиджин для общения с русскоязычными, а не наоборот? Это же их страна. Их тут больше. И ответ, скорее всего, в том, что вплоть до 1920 года Харбином фактически управляет русский генерал Дмитрий Хорват. Огромный такой дед в кителе и с бородой, как у Толстого. Он очень долго руководил КВЖД и Харбином, и это при нем тут построили все эти церкви, театры и магазины. И при нем русские привыкли ощущать себя в Северном Китае хозяевами, которым не обязательно подстраиваться под местное население. Из наших героев сказать что-то связано по-китайски могут далеко не все, считая один только Игорь Владимирович Абрамов. И вот как он рассказывает о жизни в городе двух наций.
2: Да, еще раз, это не престижном районе, в котором мы жили, он назывался Нахаловка, поскольку там был самый застой изначально, надо полагать. Вот мы жили на улице, она называлась Вторая Псковская, по-китайски Андао-дзе, Вторая Псковская, угол Тибетской. Перед нами проходила железнодорожная насыпь. Вот тут вот поезда часто, значит, ходили, зачастую сбрасывали на платформах, привозили залу, отходы. Ее сбрасывали прямо по обе стороны насыпи. Там было очень много еще кокса. И китайцы просто ждали этих моментов, и они набрасывались с корзинами, с мешками и выбирали этот кокс. Китайцы жили тогда достаточно бедно. Просто если уж так вот вспоминать, то, как говорится, все уж так сказать на чистоту. Там очень часто бывало, что на этой насыпи обнаружились мертвые младенцы, завернутые просто в рогушку. И вот бывало, идешь, вот так вот видишь, что уже так боковым зрением рогожек назовут, значит, все детский тупик.
1: Вот эти детские трупики на насыпи, это, конечно, много говорит о том, в какой бедности жили местные. Ведь не только железка, но и крупный бизнес, а его в городе было немало, тоже был почти весь иностранный. Так что китайцам в Харбине оставалась роль чего-то вроде низшего класса. Зеленщики, дворники, старьевщики. Жили китайцы по большей части в отдельном районе под названием Фудзядянь. У них там были свои школы, свои просветительские организации, но на то, чтобы крестьяне перестали выбрасывать новорожденных девочек на железнодорожную насыпь, этого всего не хватало. Фудзядяне многие неграмотные, медицина сугубо традиционная, с иглоукалыванием и окуриваниями, работа там вся тяжелая, черная. А у русских тут гимназии, университеты, театры, своя пресса, благотворительные баллы при свечах. В общем, Харбин 20-х немного смахивает на апартеид. Тем более, что в 1922 году тут появляется русский фашистский клуб.

0: Надо, наверное, оговориться, что вот тогда, в 20-х, фашизм был скорее таким модным идеологическим течением, родом из солнечной Италии. Никакого тебе дыма, печи Освенцима, голода в Ленинграде, Вяземского котла, вот этого всего еще не случилось просто. В 20-х это просто самая живая альтернатива большевизму для европейской молодежи. И тогда же фашизм стал набирать популярность среди харбинских студентов-юристов. Константин Радзаевский, тоже студент-юрист, возглавил движение где-то с середины 20-х и со временем заработал себе очень дурную славу. Сегодня его, в общем, называют основоположником русского фашизма. Мы к этим чертям еще вернемся, потому что в какой-то момент свастика буквально на флаге Харбина окажется, но это будет потом. В 20-х фашисты — это просто одно из множества политических движений, которые существуют в русской диаспоре Харбина. Там были буквально, ну, все. Левые, правые, монархисты, анархисты, кто угодно. То есть настолько кто угодно, что в городе существовал долбанный союз мушкетеров. Это на самом деле была такая военизированная тусовка белоэмигрантской молодежи, которую создали для организации драк с советской молодежью Харбина. То есть натурально такой монархический околофутбол. И вот генштаб у мушкетеров находился в Харбине, но были филиалы и в Шанхае, Сан-Франциско, в Австралии, в Европе. Короче, не маленькая организация. Нет, я не знаю, скрипело ли у них опять потертое седло. Плюс, в городе есть крупная диаспора сибирских украинцев с зеленого клина, немаленькая еврейская община, еще несколько десятков тысяч старообрядцев, которые царя, фашистов, коммунистов, мушкетеров, всех в гробу видали. В Харбине 20-х находится место буквально для всех. Тут есть не только русские православные церкви, есть грузинский собор, есть старообрядческая церковь, синагога, соборная мечеть. Она, правда, закрыта пока, но откроется скоро. Плюс у японцев синтоистский храм и море, буквально море храмов потребления. Ну, есть торговый дом Чурина. И это несколько зданий масштаба ЦУМа. Там есть вообще все. От свадебных нарядов до петрушки и канделябров. Там внутри, блин, пневмопочта. То есть вот это вот такие трубы, в которые мужчина с усиками в пенсне засовывает капсулу с запиской, и она так и улетает. Я же говорю, дальневосточный стимпанк. Плюс пятиэтажный японский магазин Мацуура и Ко, десятки портных, магазинов готовой одежды, кинотеатры, концертные залы. Тут есть все и сразу. В общем, к чему я веду? Харбин 20-х собрал в себе столько ресурсов, столько денег, ожиданий, столько человеческой энергии, что его называли «Восточной Москвой». Вот как описывал один эмигрант местные пункты обмена валют.
1: Любопытство ради, я посетил однажды Харбинскую разменную биржу. В большом зале расставлено было много столиков, за которыми сидели менялы, преимущественно китайцы. Перед каждым менялой лежали кучи денег. Тут можно было увидеть кредитные русские билеты дореволюционного времени, русское золото и серебро, керенки, сибирские, хорватовки, китайские доллары и банкноты, японские иены и так далее.
0: Да, хорватовки – это местная валюта. Ее так в честь генерала Хорвата назвали. И на купюрах там паровоз был нарисован. В Харбине была собственная валюта. Понимаете? А еще своя армия и флот. И, конечно, не для китайцев это все предназначалось. С момента основания Харбина их тут воспринимают скорее как обслугу. Маньчжурию зовут Желтороссией, китайский учить никто не торопится. И главное, ни одна Российская империя так себя ведет. Весь 19 век колониальные державы едят Китай просто как бутерброд. Пилят территорию на концессии, навязывают кабальные торговые договоры, разворачивают военные базы, короче, безобразие. Китайцы более или менее постоянно поднимали антиколониальные восстания, то здесь, то там, против русских в том числе. Это еще с 19 века. И вот самое знаменитое было восстание Ихэтуаней. Его еще называют «боксерское», потому что в ядре движения были ученики школ традиционных единоборств. Вот его пытались задавить буквально всем миром. Британия, Франция, Российская империя, США, Япония – все отправили в Китай свои войска и с большим трудом справились с людьми, которые были вооружены, ну, по сути, копьями, ну и парой пушек, в лучшем случае. Про этот период, кстати, есть очень классный выпуск подкаста «Закат империи». Он называется «Как русский генерал Пекин брал», и его надо искать где-то там в третьем сезоне. Но вообще подкаст весь отличный, рекомендую целиком. В 1900 году боксеры даже брали Харбин в осаду, но их разбили. тогда город был совсем небольшой, населения в нем было мало, КВЖД еще только строилось. Ну вот после того, как их разбили, еще лет 20 и городом, и железкой фактически управляли прямиком из России. Но после революции Харбин превратился во что-то вроде свободного города, и Китай стал как бы перехватывать управление проектом. На первых порах пришлось это делать совместно с Советским Союзом, потому что своих специалистов на железку просто не хватало. Поэтому всю вторую половину 20-х город планомерно наполняется пламенными русскоязычными коммунистами. Но китайское правительство совершенно не желает снова оказываться в зависимости от северных соседей, поэтому комсомол, пионерия, марксизм, вот это все остается внутренним делом советской диаспоры, такой почти подпольного характера. Плюс к этому, китайская охранка постоянно ловит советских шпионов на железке и сажает их. Советские пограничники ловят китайских торговцев и сажают их. Белые мигранты в открытую призывают свергать большевиков и лупят их почем зря. Шпиономания просто безумная. Короче, как вы помните, добрососедские отношения не складываются, и все это кончается конфликтом на КВЖД в 29-м году. Вот тогда в планах СССР было явно просто поставить Маньчжурию под свой полный контроль, как это уже сделали с другими бывшими колониями Российской империи, там на Кавказе, в Средней Азии и так далее. Но максимум, чего удалось добиться, это просто возвращение статуса кво, то есть совместного управления железкой. Короче, СССР войну де-факто проиграл. КВЖД уплывает из рук, все карты на стороне Китая. Белые в городе откровенно праздновали все это дело. Молодой фашист Радзаевский тогда даже демонстративно сорвал советский флаг со своего вуза. Его отчислили, но потом восстановили, потому что мнение коммунистов в этом городе после войны уже никого не интересовало. В общем, все 20-е в Харбине происходит какое-то дикое кипение. Баланс сил постоянно меняется. С одной стороны, белую эмиграцию немного давят, а с другой у нее в руках куча денег и бизнеса. В городе есть коммунисты, у них пока что в руках железка, но это явно ненадолго. И в городе их не любят просто примерно все. Плюс есть постоянный поток эмигрантов, широкие торговые связи с колониальными державами, под городом куча станиц с казаками, которые все, конечно, при оружии. В общем, как бы Китай не хотел навести тут порядок, такое попробуй к рукам прибери. Тем более, что хунхузы еще в сопках сидят и устраивают набеги. Господи, что еще за хунхузы, спросите вы? Ну, это такие как бы шайки бандитов, в которых смешаны маньчжуры, ханьцы, корейцы, и они прям проблема для всех, потому что они грабят поезда, нападают на станицы, похищают людей, короче, наводят суеты. Оружие еще со времен восстания Хатуани у них тут море. Ну ладно, пускай Харбинец какой-нибудь сам расскажет.
2: Вот в сопках были хунхузы, китайцы.
0: Это Ирина Михайловна Затворницкая рассказывает. Послушайте, как она описывает этих людей.
2: Это разбойники, которые жили в сопках. Они разводили там опиум, мак выращивали. Вот на этом деньги, значит, делали. И потом у богатых людей, в основном почему-то у китайцев, вот я у русских не слышала, воровали детей, а потом присылали требования выкупа. Если, значит, к такому-то числу выкуп не будет заплачен, то они тогда отрезали палец или отрезали ухо и присылали следующее. Если, значит, опять не заплатите, голову пришлем.
0: Хунхузов использовали как шпионов и советские, и китайские власти. Они были абсолютно никому не подконтрольны, и справиться с ними никто не мог. А еще эти выглядели очень круто. У них такие косички, китайские алебарды, огромные тесаки, лица суровые. Ну, в общем, вы знаете, где искать фотографии. Ладно, давайте к нашим героям. Вот, короче, в такой мир осенью 30-го года прибывают крестьяне-ракины. И им надо на что-то жить.

0: чего начали? Первое – стряпать пельмени. Стряпали пельмени и продавали. Стряпали пирожки и продавали. И вся компания, значит, Ракиных на три части разбилась. В трех частях города открыли пекарни. Эти пекарни были известны, каждый знает в Харбине, в одном районе, в другом районе и в третьем районе. Мадигоу, в Корпусном и в московских казармах. Кроме пекарни была фуражная торговля. Это большие амбары были, где отруби, жмыхи, разные зерна. Ну, в общем, добротный фураж, каким кормили. Я не знаю, как сейчас чем кормят. Но вот я помню жмыхи с штабелями вот такой толщины. Так мы все обязательно отломим кусочек жмыха и очень любили жевать.
1: Это Валентина Александровна рассказывает, как ее семья крутилась в Харбине по приезде. Назначение на железку в это время все еще контролируют большевики, и раскулаченным крестьянам тут ловить нечего. Так что Ракины начинают работать на себя. Они поселились в Нахаловке. Игорь Владимирович уже упоминал этот район, он тоже там рос, на углу Тибетской. Вот Нахаловка — это такой плавильный котел Харбина, потому что там все нации жили вперемешку. Все промышляли кто чем мог. А Нахаловка это все, кстати, называли потому, что здесь беженцы селились самостроем. Буквально в ночь приезжали, ставили шалаши, складывали печки и затапливали. И это чтобы не снесли, потому что по законам Харбина дом с горящим очагом трогать было нельзя. Вот Нахаловка при этом была в низине, и в нее стекала грязь просто со всего города. И

0: бонус жизни в Нахаловке был такой, что самая развитая часть города была буквально под боком. Там вот были настоящие европейские проспекты, парки, театры, дорогие магазины. Этот район назывался Новый город. Если его пройти от Нахаловки целиком с запада на восток, то можно добраться до района, который называется Фудзядянь. Это вот там живут почти что исключительно китайцы. Он был, кстати, огромный, не меньше Нового города. Если из центра пойти на юг, то там район Модягоу. И вот там живут богатые харбинцы. В одной части состоятельные европейцы, а в другой состоятельные китайцы. Это такой элитный спальный район. Тут все в кринолинах и в пенсне, грустят о судьбах родины и терпят моральное поражение. А если из центра двигаться на север, то там набережная Сунгари. Причалы, район Затон – это место для прогулок. Вид с набережной тут открывается обалденный, потому что Сунгари огромная, а через нее очень красивый железнодорожный мост переброшен. Зимой тут по льду на санках катаются. На реке есть острова, а на них пляжи и санатории. Есть в Харбине еще несколько районов и важных мест, но вот эти четыре точки – Новый город, Нахаловка, Фудзядян и Модягоу – они как бы в сумме вместе описывают Харбин. Это город, в котором сосуществует множество наций. Я намеренно не очень упоминал японцев раньше, но они тоже в городе были всегда. Всего несколько тысяч. В основном это просто дипломаты с семьями и крупный бизнес. Но надо понимать, что на Маньчжурию у японцев очень давно свои планы, и их присутствие в городе ощущается. И вот в Харбине как бы большая бедность соседствует с большим богатством. Этот город может позволить себе быть заповедником дореволюционной России, лагерем беженцев, столицей апартеида, Восточной Москвой, и при этом быть единым организмом.
1: Одновременно папа, значит, был, он председателем родительского комитета был, церковным старостой был, и еще успевал, значит, вот активный образ жизни вести. Потом очень была развита благотворительность. Каждый коммерсант обязательно брал на себя такое, что считал себя обязанным помогать или какому-то приюту, или монастырю. Ну, наши тоже. Вот я помню Пасха, мы садились с папой. Ну, у нас там еще, кроме того, были скот, лошади. Вот садились на бричку, куличи в корзины складывали. И вот эти куличи развозили по приютам.
0: Вот слушаешь эти рассказы Валентины Александровны, и даже сложно поверить, что это все происходит в городе, где с неба сыпалась шрапнель. Помните, в прошлом эпизоде дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна пряталась от авианалета в Харбине? Я тогда еще сказал, что она путает две разные войны. Так вот, это потому, что буквально через полтора года после СССР в Маньчжурию вторгаются японцы.
2: В 31-м или в 32-м году японцы оккупировали Маньчжурию, и недалеко от нашего дома было китайское кладбище, и не доходя до кладбища до этого, китайцы сбили самолет японский.
0: Рассказывает Валентина Васильевна Аверкова. Она родилась в пригороде Харбина в, сюрприз-сюрприз, 1922 году. На момент японского вторжения ей было 9.
2: И недалеко от нашего дома было. И все жители, особенно молодежь, бежали посмотреть на самолет. Никогда не видели самолет. А японцы, они по-русски не могли говорить. Я не знаю, знали они по-китайски или нет, но много китайцев сбежало со всех этих домов. Целая гурьба людей собралась. Японцы там знаками показывали, что уходите. Они должны были взорвать и себя, и самолет, бомбу взорвать. Никто не уходил. А в это время там гора выше нас была, спускались китайские воины. И они, чтобы не попасть в плен, они, значит, взорвали бомбу, одну или две. И эта бомба разлетелась, и погибло очень много населения, которые сбежали смотреть. Среди погибших был сын Мельников, нашего хорошего знакомого. Помню, мы были на похоронах.
0: Не факт, что с самолетом все было именно так. Есть разные описания этого инцидента, да и сама Аверкова о нем рассказывает скорее с чужих слов. Но точно, что японский самолет действительно подбили, и, по всей видимости, вот так харбинцы встретили в своем городе войну. Коротко предыстория.

0: В 20 век Япония вошла с большими амбициями и огромной мощной армией. Она сначала без особых проблем разбила русский флот в начале века, потом аннексировала Корею в 910 году, а в 927 уже был готов план захвата Маньчжурии. Хотя сначала японцы попытались взять Пекин. Там случилась огромная неразбериха, потому что в Китае воевала просто половина европейских государств, так что им тогда пришлось откатиться. А потом СССР попытался захватить КВЖД, и японцы решили, что пора действовать. Они оккупировали Маньчжурию очень быстро. Вторжение началось осенью 31-го, а в феврале 32-го японцы уже взяли Харбин. Жертв среди гражданского населения города было очень мало. Из российских эмигрантов, если кто и погиб, то по недоразумению, ну, вроде того случая с самолетом. И вот в ближайшие 2 года японская оккупационная администрация объявила Маньчжурию независимым государством и начала планомерно арестовывать советских и маньчжурских железнодорожников. Управление КВЖД перестраивалось буквально на глазах. На работу даже вернулись некоторые белые мигранты. Но Советский Союз, в общем, никак не препятствовал происходящему. Кажется, в Кремле решили просто не связываться. Номинально КВЖД в это время еще отчасти принадлежит СССР, но по факту ни о каком контроле речи уже не идет. И вот в 1934 году Сталин подписывает приказ о продаже железнодорожной сети японцам. Ну, пока не отняли. И выручает за это 140 миллионов йен. Это по тогдашнему курсу около 40 миллионов долларов. Ну, для сравнения, тракторный завод в Сталинграде, который строили примерно тогда же, обошелся в 30 миллионов. В городе остаются тысячи советских граждан с семьями и детьми. Им теперь всем негде работать, не на что жить. Белые их тут травят, устраивают с ними просто массовые драки стенка на стенку. Японцы на них смотрят, как на шпионов. Китайцы на них смотрят, как на пятую колонну. В общем, ситуация так себе. И люди начинают потихоньку самоходом тянуться домой. А в 1935 году СССР объявляет об открытой репатриации для всех харбинцев вне зависимости от наличия советского паспорта. Всем гарантируют, что никакого преследования на родине их не ждет. И вот в этот момент вся русская диаспора Харбина пытается понять, а верить этим обещаниям или нет? А может, лучше остаться? А может, лучше попробовать утечь в Америку или в Австралию, пока не поздно? А может, вообще домой? Вот Ракины решили остаться. От работы на железке они не зависели, дела шли у них хорошо, а память об угрозе расстрела явно была довольно свежая. В семье Лидии Ефимовны Сергеенко вопрос решили быстро. Они поддерживали связи с семьей в Советском Союзе и через родственников получили не просто разрешение на репатриацию, а официальное приглашение ехать прямиком в Москву, где их ждала чуть ли не работа и жилье. И в мае 35 года они выехали из Китая. Игорь Владимирович Абрамов в 35 году вот буквально только-только родился наконец, так что легко догадаться, что его отец-белогвардеец решил не рисковать. А вот в семье Валентины Аверковой, это которая про самолет рассказывала, решение принималось посложнее. Они, как Ракины, тоже были из раскулаченных, и их отговаривали ехать вообще все. И китайцы, и соседи русские. Ну, в общем, послушайте.
1: Они здоровые такие, красивые, здоровые парни. Они убежали из Советского Союза. Их родители были кулаки. И вот когда мы собрались уезжать сюда, они отцу говорили: куда ты едешь? Ты погубишь всю свою семью. Тебя там сразу арестуют, расстреляют и все такое, в общем. Тебя там кулаком посчитают, как и наших родителей. А отец, это я хорошо помню, я уже большая была, слышала, мне лет 12, наверное, было тогда. Они беседуют с ним. Он не верил, совершенно не верил. Теперь соседи китайцы ему говорили: не надо. Там называли они мадама и капитана. Капитана, не поезжай, не езди. Ну, было известно, что здесь были репрессии, что здесь, значит, и расстреливали, кто за границы приезжал.
0: И все-таки они поехали. Собрали пожитки, погрузились в поезд и поехали. Всего в ту волну репатриации из города выехало 21 тысяча человек. Ехали долго, кто-то больше месяца. И вот на одной остановке, уже в СССР, дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна увидела поезд, который, видимо, шел в обратном направлении, на восток.
2: Когда мы ехали, на этом телячьем вагоне. Нас долго отцепляли наш вагон, и долго мы стояли. Я стою вот так вот возле своего вагона, мне тогда еще 10 лет было, встаю, и вдруг стоит состав, красные вагоны, телячьи вагоны. Потом смотрю, там телячьи, у них вверху там эти окошечки и решетки. Смотрю, а там люди. И так, думаю, что-то мне так это... Думаю, почему это люди в телячьем вагоне и за решеткой? Когда мы в Москву ехали на запад, а людей везли на восток в телячьих вагонах. И вот кино показывались вот недавно, эти вот составы с этими телячьими вагонами. И я себя вспомнила, как я стояла и смотрела на эти вагоны. Ай-яй-яй. Я себя вспомнила, как я девчушка такая стояла и все это видела. Мы ехали на смерть. На смерть. Да.
0: Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Езелян, ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров, редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария я, Семен Шишанин.

приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитые там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали. И поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке. Почему же как бы, вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанры период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно. Кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое. Кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте послушаем.

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная, Алан Вега, Мартин Реф, но никакого отношения к постпанку не имеет, хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная и ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры. Там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. И, ну, нет. У меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5-6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про крауд-рок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда. То есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные, и как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты крауда, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Капитана Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Кэпина Бифорда с дебютного альбома.

0: той басидаяс. Он уронул хакагейс.
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность, уж простите, да, за какие-то такие не очень красивые лексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям сейчас основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение, именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили вот поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synth, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

И это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше. Но в целом, вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка это так иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны – это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, о каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, он стал суперзвездой, рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

Записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с крауд-рок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период. Он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка. Тут он прям очень яркий персонаж. Но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает. И вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяется еще и Брайан Ино, который ушел из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать крауд-рок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом «Идет». Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельные. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте вот послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игге, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игге все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure. Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих таких депрессивных песен, и люди отмечали, что вот смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующие отличительные особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельные в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, ну, тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты, после того, как пропустил

О, это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой «большой тройки» постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием «Joy Division».

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Яна Кёртиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать дальше. В разговоре о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте», не вспомню. И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступления, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии, потому что такие же звуки, такие же партии, такое вот такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кертиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кертиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, ой, под альбом, да, The Idiot, гип-попа. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne and the Banshees.

тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент.

Эксперимент все-таки, ну, все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Susan and the Banshees как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там чем-то

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться, опять же, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же, в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывела его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно. Да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа. Но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться. Да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот в это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу «Wire».

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их пост-панковый альбом, здесь также работа продюсера, был продюсер такой Майк Торн, вот он с ними работал, и вот он добивался от этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там, или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Это не всегда так. То есть, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, я думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Но вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса. Играла она, что

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей, и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом он такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари, со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Noon Sex Monk Rock, альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: Если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы загали по загалям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Ой, фу ты, панк-рок. Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникально, да. Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая, это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк, он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хипарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веяниях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советской, рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, условно, там, Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там, солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, ну, со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, но с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции. И я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченной. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих. Вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне. Добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческие жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там, других социальных групп сформировалось русская буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Но будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия, родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской, в советскую она произошла. Ну, в каком-то роде и Трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала. Но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но что в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 1918 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну, а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связаны с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной Армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим нарком-военвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться, есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной Армии, вот он образовал не только Красную Армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построено многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника – закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь закон – это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника имеет совершенно другое происхождение. Но он оказывается в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь закон, так сказать, гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1. Видимо, к этому стремился Лаврентий Берия, к этому стремился, видимо, Шелепин, но этой цели вроде бы достиг Андропов, но его жизнь была слишком коротка. Ну, а вот теперь, собственно, из рядов этой организации не только вышел президент Российской Федерации, что всем известно, но и, в общем, в значительной мере сформирована управляющая страной элита. Или одна из элит, управляющих страной. Российский милитаризм в этой связи имеет несколько таких незаурядных черт. Я уже сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 1918 году. Через 10 лет, фактически в 1927 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжается.

в России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены – это та часть общества, которой сейчас уделяется немало внимания, и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее, того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательства переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходиться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, который сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный. Счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди в считанные дни и часы, собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России

0: и около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война, кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест, это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают. Но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность – это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало – это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там братьев, отцов, мужей деньги, которые тем были выплачены по контракту или в случае их гибели или ранения, чьи-то дети пошли учиться туда, куда они и не думали пойти учиться, чьи-то семьи переехали в те условия, в которых они и не думали жить, в чьи-то руки попали такие ценности, которых раньше эти руки и не держали, ну и так далее. Это важные социальные последствия. Важными социальными последствиями является то, что поговорка «война все спишет» действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. у преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну – это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы, он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну, а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояния была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает подвиг, совершает их невзирая ни на что, так и этот бизнес действует, как бы сказать, невзирая ни на что. Да, происходит это соотнесение целей со средствами, без этого ни один предприниматель действовать не может, но вот эта вот готовность к риску, которая сродни готовности к подвигу, это действие, так сказать, несмотря ни на что, оно вот формирует новый такой капитализм. Я не назвал бы его диким, но это вот новый капитализм, в милитаристических обстоятельствах, сложившийся у нас. Я хотел бы в завершение сказать, что этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безансон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Считая, что это, так сказать, не только конкретно исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
1: Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация?
2: Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видеолекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренняя колонизация. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее, с истории понятия колонизации, затем перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается от классической колонизации, и затем попытаюсь приложить, очень коротко приложить это понятие к истории России. Итак, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. В учебниках, в учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие эпоха великих географических открытий. Вот в эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили больше, почти все человечество, население почти всех островов, стран, планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век – это были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире, который фактически возник в процессе этого распада вот за последние за последний полвек. Россия – это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не на, как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть крупнейшее, до сих пор крупнейшее государство мира, и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. Я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации – это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже, не в меньшей мере. В России, в конце концов, у нас, у Российской империи совершенно официально была колония, это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств в колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи с туземцами, и что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителен для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как мы все знаем, в начале XIX века Британская империя запретила работорговлю, и крупнейший флот того времени прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Да? Ну а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство у себя на территории прекратил. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон колониализма, но далеко не единственной чудовищной стороной. Вот буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии за всю недолгую историю, но этот человек руководил колониальными захватами в Западной Африке, известный как Бельгийское Конго. И вот в университетах Европы и Америки все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, читают такое известное описание того, что в этом Бельгийском Конго происходило. Это повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст, классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. Действия европейцев по отношению к населению этих территорий сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти, на цифры всегда приводится другая цифра, а желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать, источники все доступны в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей, и вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросили с пьедестала, и по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии, лучше они были более информированы о том, что происходит там в Африке или в Вест-Индии или на островах Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась теория, критика колониализма развивалась и в связи с левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали антиколониальные движения и восстания в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма, как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, развить там, появление классической работы Ханны Аренд «Истоки авторитаризма», которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы 20 века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления 19 века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон, кто сильный, тот и прав. А сила на стороне штыков регулярного гарнизона из регулярной армии. Чего бы и не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину. И вот она описывала экспорт, вернее, так сказать, реимпорт, да, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другой важной работой, например, стала деятельность такого африканского, знаменитого африканского интеллектуала Франса Фаньона, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как очень сложную ролевую игру, в которой африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой эти практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть, одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм, как практика обоснования господства над людьми, возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое расистское государство, да, и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, имеет свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика. Колониализм, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины 20 века сопровождались и именно сопровождались, происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования, популярные сейчас в некоторых частях мировой академии, деколониальные исследования, популярные в других частях мировой академии, во втором и в третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. Внутренняя колонизация – одно из понятий, которое формируется в рамках большого комплекса колониальных исследований и используется уже не для описания того, что происходит в отношениях центра и периферии, колонии и метрополии, а для описания того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень сложное, и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова, конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, политические и экономические методы господства над чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в процессе колонизации и сама по себе является источником методов, обоснования методов управления. Иначе говоря, колонии является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем население, прекрасно говорящее на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть некая периферия, все они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия подчинена метрополии в разных отношениях, в экономическом, политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию, нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы чиновник или миссионер из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или, если не океан, то пересечь все равно какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции, выстраиваются многообразные политические, экономические, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние века, и за последние, простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая вот про события деколонизации, 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число членов Организации Объединенных Наций увеличивалось каждый год. Причем, это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшалось. И африканские государства или государства стран островов Тихого океана до сих пор находятся в плохом положении. Но это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации, это еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государства, осуществившего колонизацию, обладает, как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы приблизиться, получить те же самые жизненные возможности. Отношения в экономическом отношении к колонии подвергаются эксплуатации. В политическом отношении в колониях развивается колониальная система управления, которая часто является довольно, исторически описано, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема, колониальная политология. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять.

так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее, тогда называли расоведением, ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. Вот эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий. Это очевидно. Европейцы отправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, во-вторых, у них есть возможность применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И, в-третьих, у них есть товары, которые они могут предложить местному рынку для того, чтобы заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Колониализм неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Население отдаленных территорий, островов, должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами. Хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военный и миссионер. Иногда военный идет первым. Но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. В некоторых, итак, колонизация есть результат развития технологий. Если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 15-го, 16-17 веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну, а вслед за ними, конечно, идут свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? Очень интересный вопрос, о нем стоит подумать. Но что происходит, если технологии развиваются, а рядом с государством, в которых они развиваются, существуют большие территории, сухопутные территории, которые могут быть подчинены и освоены. Происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий, торговых экспедиций и администраторов, но не через океан, а через континентальные пространства, через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1581 году Ермак переходит со своим боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири. Это не было первой экспедицией славян в Сибирь. Да. До этого новгородцы плавали в Сибирь, Северным Ледовитым океаном. Но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоение огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие там, наполовину из крестьян, ну я огрубляю, да, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, как вы видите, сейчас Сибирь покрыта ровным цветом. Да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это корректнее говорить о России 17 века.

0: На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так, как она может рисоваться современному человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, как бы, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее получить. Боевые отряды так называемых землепроходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных производить для них дорогой высоколипидный товар, самые меха, ЕСА. Фактически они включали их в мировой рынок как производитель. Меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились собственностью царя, ну и так далее. Они шли, двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических ориентиров. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, к еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные народы, местных, которых не объесачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды, и, соответственно, вступали с ними во взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин, по-разному бывало. И постепенно включали их в зону действия царской администрации, открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах там, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за тем или за этим хребтом. Но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, с которыми работают историки. Вот, например, пример такой кодификации – это фрагмент карты Сибири, который входит в книгу Большого чертежа, созданную тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас бы мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, как он там называется, «Тобол». Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой изображены обозначены, точнее, какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и написаны названия народов. На ней очень мало ориентиров. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости, либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. В XIX веке, перепрыгнем через столетие, в XIX веке таких карт было уже много, информация была уже накоплена, сравнительно большая. И в 1822 году гений российской бюрократии Михаил Михайлович Сперанский вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил документ, важный документ, устав об управлении инородцем. В этом документе понятие «инородец» становится юридическим термином, и оно описывает все неславянское население Российской империи, как относящееся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, кочевые инородцы, бродячие инородцы, у них есть разные способы управления. Они постепенно могут, так сказать, перемещаясь внутри этой системы и на классификации, превращаться в обычных российских деревенских или сельских обывателей, и терять статус инородцев. До того, пока они не цивилизованы достаточно, они там сами собой управляют и так далее. И это интересный документ. Мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот внутренняя колонизация – это процесс освоения, прежде всего, накопления знаний, прежде всего, о населении, которое находится внутри политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть своя история. Его история связана, прежде всего, с исследованиями экономического неравенства в разных частях разных государств, с исследованием эксплуатации там, успешных провинций неуспешными в Великобритании или в Бразилии. Но, на мой взгляд, применительно к России есть смысл говорить о внутренней колонизации, прежде всего, как о формировании знания о населении и о различии практик управления этим населением. Территория страны очень большая. Эта территория заселена неравномерно. До середины 20 века существовали территории, которые не были картированы. Правда, это территории, как правило, крайне малонаселенные. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение происходило тоже с учетом той самой колониальной дистанции. Существование центра, существование периферии и окраин. Оно выражалось в экстремальных случаях в различии юридического статуса населения метрополии и населения окраин, как в случае с инородцами в Российской империи. Оно выражалось в управлении миграциями, переселениями. Даже в Советском Союзе, как мы знаем, не все граждане имели свободу перемещения по территории страны. И это было связано с комплексом причин, в том числе и с особенностями колониального управления окраинами. И сейчас о внутренней колонизации во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто, где и какой живет, и какова ценность жизни людей, несут в себе историю 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, понятие внутренней колонизации может быть очень полезным. Большое спасибо за внимание.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «будь водой», «будь мхом», как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом. Я на самом деле ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что значит голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии. На самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, например, в философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот, но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаю, что нам так тоже надо.
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии, что в ней есть? Она состоит из небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Но главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: Но... В 2003 это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. И думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра, ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или еще,
1: да,
0: это одна из моих любимых глав.
1: Оленьий кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к МХАМ. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Кимерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот, вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потаватоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потаватоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо, надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит делать эксперимент и там через год проверит. Через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой,
1: да,
0: профессиональной,
1: да.
0: Потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история. То, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй. Да.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление? Но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране».
1: Точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема — это то, что я нигде не видела, что чтобы Киммерер называла свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы. В смысле, у меня аргументы
1: есть.
0: Почему Киммерер написала автофикшен?
1: Угу.
0: Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня. Она же есть Робин Уолл Киммерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: не
1: да.
0: Не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы, он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста. Какие-то длинные... Ну,
1: метафоры, которые... всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно умею. Вот, метафоры, да.
1: Да.
0: А, то есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые, биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию. Это, опять же, ради истории какой-то. Здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История мхов.
1: В таком-то мхов. Веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линнер. И начал, значит,
0: да.
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну или какого-то научного, оно вообще не, ну как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет... Читая ее в 2024 году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот,
0: вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: проживала травму,
0: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой прям вот...
1: А я, знаешь как, я жанр. Читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году,
1: конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про мхи.
1: Уверена, что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше...
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это...
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну, простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну, за ужином, может быть, нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто. И
1: да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да,
1: массово.
0: Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение, типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы, да, когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Киммерер совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе. Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом в мхе что-то растет, и я использую научный термин, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Киммерер часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит, нет. Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, это может быть другая риторика. Но нет, сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёпт парасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да, поэтому... я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который Бу-бу-бу. Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Киммерер. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
0: мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, это колыбельная.
0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое предложение.
1: Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило, вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что «а, вот мы придумали, да, надо вот что сделать».
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркина. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня вот возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Как бы я дальше читаю, такая, а вот здесь

0: частей и поняла, что становится все интереснее.
1: Пошло,
0: потому что
1: поехало.
0: Книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно, да, вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
2: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки – это успокаивать желудок людей. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
0: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
2: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
0: Да, да.
2: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
0: Да.
2: Но для чего-то он все-таки нужен.
0: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги. Просто, типа, там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер. Да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
2: Как только про месячные, сразу пошло.
0: Конечно, конечно.
2: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но и не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
0: Да.
2: И, например, одна из моих любимых глав, которую ты... Давай, шутка.
0: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
2: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
0: Возродить экосистему.
2: Возродить экосистему.
0: Да,
2: вот.
0: Да.
2: И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке. Как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир. Она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко, конечно, живет как затворница. В смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот. И глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
0: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком. Потому что
2: не перевозят такие огромные деревья.
0: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы, вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
2: Кто вам разрешил?
0: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что не, ну мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот. И тогда, как бы, хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
2: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
0: да,
2: new money хотят быть old money. А как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
0: Абсолютно.
2: Дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
0: Да,
2: и это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
0: Хочу быть столбовой дворянкой.
2: Да, реально. Вот. Но оказывается, они у разбитого корыта, потому что Киммерер

0: ходит как бы и пытается сообщить консультанту, что ну вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот, ну он же такой простенький, маленький, наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
1: Но это не так.
0: Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
1: Да, да, да.
0: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву, он так не взрастет.
1: Да, он просто высохнет, скорее всего.
0: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
1: Причем там есть потрясная тоже штука. Она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
0: Да, ну вот. Что-то она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
1: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там, сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все этот замечательный влажный климат Запада США.
0: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
1: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказала, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
0: Вилы в руки.
1: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше как бы для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
0: Революции не будет в конце.
1: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы. И ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
0: Но реально самый критический момент в этой книге, это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. Заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
1: да.
0: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла солнцу доступ в дом. Занавески прочь. Всё, ну, вообще, чего? Как бы, какие занавески прочь? Типа, ты пишешь о вырубках леса, об адских просто лесопилках, которые уничтожают целые вот эти экосистемы.
1: И это влияет на все.
0: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выброс
1: джеты,
0: да, углекислого газа. Вот. Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
1: Да, я бы это, да, так это назвала. Такая элегия.
0: Да, это реальная элегия. Вот это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог. Вот так.
1: Типа того.
0: Про экологические права там вообще ничего нет. Вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот, они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
1: Вообще у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей, и это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе, но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне, не чтобы, когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на, типа, жизнь, процветание и вот
0: и стремление к счастью.
1: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать таки в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился биль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
0: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
1: экономику.
0: Конечно,
1: и сажать экоактивистов.
0: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
1: Да.
0: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите, но, сколько
1: да,
0: других,
1: да,
0: как
1: да,
0: бы...
1: Классическая проблем. История в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
0: да.
1: А люди же важнее,
0: чем животные,
1: чем
0: или
1: животные,
0: озера.
1: Да, да. Да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговорила.
0: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, небелых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну типа честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нонфикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну, в общем, хи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там, что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива? Как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать? А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
1: Я тут 100% за, да, и мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. В палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растенек. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет, на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
0: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана. Это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
1: Да. Первая рекомендация – Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
0: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
1: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга «Миссия», где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
1: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий,
0: джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.